0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Kungs & Phyllis London и Might Enterprises с треком Galaxy. Серебро рейтинговой таблицы досталось BTS с треком Swim. Ну а золото нашего списка было у Bebe Rexha и Faithless New Religion. Кто займет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Временами дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Днем в Гродно плюс 14-16, в Минске 16-18 градусов тепла, в Бресте и Витебске 17-19 со знаком плюс, в Могилеве 18-20 выше нуля, в Гомеле плюс 20-22. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Радиус FM. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Радиус FM. Around the world.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: начинается новый сезон.
1: Радиус FM.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Временами дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Днем в Гродно плюс 14-16, в Минске 16-18 градусов тепла, в Бресте и Витебске 17-19 со знаком плюс, в Могилеве 18-20 выше нуля, в Гомеле плюс 20-22. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLineом. Реклама. Радиус FM.

0: Хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Временами дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Днем в Гродно плюс 14-16, в Минске 16-18 градусов тепла, в Бресте и Витебске 17-19 со знаком плюс, в Могилеве 18-20 выше нуля, в Гомеле плюс 20-22. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Реклама.
1: До 100 рублей фрибет БТРа. До 100 рублей фрибет БТРа.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Так, ребят, я не знаю, наверное, я побежал закапывать сосиски.
2: Что?
1: Вот миллениал Вася Чехов, конечно же, не знает про это. Новый тренд. Пожалуйста, да. Перед каким-то мероприятием за день берешь сосиски, чистишь их от пленочки, от вот этой, закапываешь и тем самым просишь у природы хорошей погоды на следующий день. Я закупаюсь, не знаю, я закупаюсь килограммами, пусть у меня будет каждый день какой-то праздник, но мне надоели дожди. Ну сколько
2: потому
1: можно?
2: Потому что в моей молодости, назовем это так, когда ты шел на какую-то гулянку или еще что-то, после нее ты клал руку на землю, это называлось заземление.
1: Да-да, вертолетики эти ушли.
2: Поэтому, когда ты сказал заземление, закапывать сосиску, я вообще не сразу понял, что ты имеешь в виду. Ну да ладно.
1: 7 утра в Беларуси. Всем доброго утра. Это «Пробудители» на Радиус FM. И прямо сейчас мы расскажем о планах на будущее.
2: В ближайшие полчаса «Астролайф» — твоя звездная инструкция на среду.
1: Далее улыбнула. Продолжим этот час мемами и шутками из интернета.
2: А еще, пока ты спал, расскажем, почему в скором времени таймеры на светофорах, ну вот эти циферки, понял, могут исчезнуть.
1: Ну и прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Привет тебе. Рассказывай, какие новости?
3: Всем привет, расскажу, что будет с погодой и какой антирекорд установил Лео Месси.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
3: Президент Александр Лукашенко накануне концептуально поддержал предложение об укрупнении Дрибинского района. Такой вопрос обсуждался на совещании по вопросам развития Могилевской области. Однако глава государства подчеркнул, что первоначально необходимо узнать мнение людей по этому вопросу.
4: Во-первых, что на этот счет думают во всех перечисленных районах, когда мы создаем Дрибинский район как район. Мнение людей очень важно, но после того, как мы им расскажем, чего мы хотим. А так люди думают, что мы их чуть ли не в Украину хотим отдать.
3: Дожди и сильный ветер ожидаются сегодня по большей части Беларуси. Порывы ветра в отдельных районах страны будут достигать 24 метров в секунду. В МЧС предупреждают, что среди факторов опасности такой погоды – повреждение, обрыв линий связи, электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Американские военные сегодня ночью приступили к нанесению серии мощных ударов по Ирану в ответ на якобы атаки Исламской Республики против трех судов в Ормузском проливе. Вашингтон не уточняет, на какие именно цели пришлись эти атаки. В СМИ пока не публиковалась информация о пострадавших и разрушениях. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал первым футболистом в истории, который не реализовал сразу два пенальти в рамках одного чемпионата мира по футболу. Антирекорд аргентинский бомбардир установил во вторник в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Египта. Он не реализовал 11-метровый удар, который отбил Мустафа Шубир на 21-й минуте матча. Далее коммерческая информация. Белагропромбанк предоставляет кредиты для реализации инвестиционных проектов. Сильные регионы, туристический потенциал и технологическая самодостаточность. Это долгосрочный капитал на выгодных условиях для внедрения бизнес-инициатив, модернизации или создания новых производств. Ставка от 6% годовых, срок до 15 лет. Сумма до 200 миллионов белорусских рублей. Белагропромбанк. Инвестируйте в будущее вместе с нами. Подробнее на сайте belapb.by. С новостями на этом все. Далее на Радиус FM прогноз погоды. Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории дожди. Местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный за

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 8 минут в стране, это Радиус FM, у нас Астролайф, звездная инструкция, звездный прогноз. Начнем с наших с Пашкой знаков, потом расскажем и про твой день.
2: Я сегодня решаю серьезный вопрос по-взрослому. Да, я не умею этого делать, если честно, вот звезды говорят, что надо будет делать так.
1: Здорово, хорошо, а мне рекомендуют не браться ни за что, причем это касается не только физического труда, физический труд мне вообще 365 в году, да, не надо за это браться, а вот и моральный, и духовный тоже не стоит. Это прогноз. Для нас. Будем надеяться, что потом нормализуется. Сейчас расскажем, как этот день пройдет у тебя.
0: Астролайф.
1: Овны, звезды утверждают, что если нам с вами кажется, что дело не получится, лучше отложить его на какой-то другой день.
2: Тельцы, сегодня на пути к желаемому будут возникать препятствия, но терпение поможет превратить это

0: День в незабываемый.
1: Здорово, близнецы. Если окажетесь в центре внимания, используйте этот шанс с максимальной пользой.
0: Раки, не поддавайтесь на драматичное настроение и не позволяйте эмоциям взять вверх.
1: Львы, сегодня ничто не сможет испортить вам настроение, особенно если в личной жизни все складывается удачно.
0: Девы, внимание, если союз перестал приносить пользу, не бойтесь завершить его и двигаться дальше.
1: Весы, разногласия с любимым человеком лучше решать спокойно, при необходимости обратившись за советом к нейтральной стороне.
0: Скорпионы, не спешите с решениями, осторожность сегодня убережет вас от серьезной ошибки.
1: Стрельцы, сделайте паузу, чтобы вспомнить, ради чего вы так упорно движетесь вперед.
0: Козероги, ваши отличия от окружающих будут особенно заметны, поэтому постарайтесь обратить их в свое преимущество.
1: Так, далее водолеи, направьте свою энергию на то, чтобы сделать что-то хорошее для другого человека.
0: Ну и закончим рыбами. Используйте свое обаяние умеренно, иначе кто-то может всерьез потерять голову.
1: Всерьез потеряем голову, через пару минут у нас будет улыбнуло, мы вновь соберем для тебя все самые смешные мемы и шутки из интернета и все это озвучим.
2: Пробудитель на Радиус FM.
3: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО Level Group Plus 375-29-277-1059. Генеральный партнер Международная платежная система Visa. 18+. При поддержке Радиус FM.
2: Ты на волне топовой музыки. Радиус

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 7 часов 16 минут в стране. Время мемов, время шуток из интернета. Это Радиус FM. У нас улыбнула. Поехали.
2: Ну, погнали. Скажите, пожалуйста, кто вас стриг? Мастер. Я вижу, что мастер, а по профессии он кто?
1: Я бы даже сказал маэстро. Смотри, как у нас совпало, у меня тоже такая будет про волосики. А, Вадик, я не понимаю, как ты мог так лохануться? Ну, у нее же на лбу написано, что она дура. Так у нее челка.
2: Мое любимое. Буквально через 5 минут расскажем, почему в скором времени таймеры на светофорах могут исчезнуть.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
3: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 7 утра, 22 минуты в стране. Это Пробудители на Радиус FM. И прямо сейчас мы расскажем тебе, почему в скором времени таймеры на светофорах могут исчезнуть.
2: Пока ты спал.
3: И не то, что могут исчезнуть, они уже потихоньку начинают исчезать. Все это взяло свое начало в Могилеве. В Могилеве уже на, ну, таки большинстве светофоров, которые использовались там на нерегулируемых пешеходных переходах, там на каких-то перекрестках, поубирали таймеры. Вот эти секундочки.
1: Но
3: уже ничего никуда не тикают. И вот их постепенно убирают в Могилеве. И если как бы все ок, то это дойдет и до остальных наших, и областных центров, и до столицы обязательно доползет. То есть все, больше никаких циферок, больше ничего. Почему? Вопрос.
1: Вопрос, я тебе что? Задаю. Почему?
3: Да, спасибо большое. Потом вырежем, склеим. Почему? Потому что считают в ГАИ, и вот, ну, те, кто ответственен за все эти светофоры и прочее, что это вызывает плохую привычку у водителей.
1: Какую?
3: Когда они видят циферки, которые говорят о том, что, ну, например, через там 3 секундочки, 2 секундочки будет зеленый, можно дать газку, чтобы проскочить. Ну, то есть, понимаешь, да? Ты понимаешь, что через 2 секунды будет зеленый, пока красный, но можно уже вдарить. И обратно. Обратная ситуация. Когда ты видишь, что 2 секундочки зеленому остается и будет красный, ты тоже поддаешь газку и стараешься пролететь этот перекресток, ну, чтобы не стоять на светофоре. И то же самое в Могилеве сказали, делают и пешеходы. Видят вот это и начинают пролетать всю эту историю. Ну, авось повезет. Но мне кажется, что как раз-таки в этом и была суть. Ну, то есть показать человеку, будь то пешеходу или водителю, что вот смотри, братан, ты можешь успеть, не нарушая закон, я сейчас не про это, не превышая скорость и не пересекая там стоп-линию на красный.
1: Ну, слушай, если интересно. Еще на самом деле, я был в Могилеве буквально неделю назад. Вот мы уже так подошли к теме. Я увидел, что там светофоры отличаются от наших. Там не обычные светофоры, там светофор, который горит по кругу. То есть он какой-то футуристический, знаешь. Он красным горит по кругу. То есть у него светодиодная вот эта история. Когда красный горит красным, когда зеленый горит зеленым, и он такой красивый получается. Но у нас таких нет.
3: А в центре МС Адаховский.
1: Спасибо. Спасибо.
0: Пробудители на Радиус FM.
4: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Пробудители.
1: Это Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. Доброго тебе утра, это Пробудители на Радиус FM в Беларуси. 7 утра, 31 минута, и мы продолжаем.
3: Продолжаем, у нас начинаются подарочки и игры. В ближайшие полчаса сыграем в Эйс Вентуру. Спустимся на самое дно мира музыки, но в качестве извинений вручим тебе подарок.
2: А потом улыбнула, еще немножко мемов и шуток из интернета.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Рома Савосик. Ромка, привет тебе, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой.
4: Дороги Минска почти свободные, пробки в столице 2 балла, а по данным Яндекс.Карт основное скопление машин на участках от улицы Мазурова до Матусевича, время проезда 7 минут, и от улицы Белинского до Верхоружья, и тут проезд займет 5 минут. С пробками на этом все, о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, на большей части территории сильный порывистый. В Гродно днем плюс 14-16, в Минске 16-18 тепла, в Бресте и Витебске днем плюс 17-19. В Могилеве плюс 18-20, в Гомеле 20-22 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Далее на Радиус FM «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: Привет тебе, это Пробудители на Радиус FM. Советую тебе прямо сейчас сделать погромче, потому что мы начинаем дарить подарки. 7 утра, 38 минут в Беларуси. Буквально через 5 минут мы сыграем в Эйс Вентуру. Странный трек и, конечно же, классный подарок. Вот что тебя ждет.
2: Подарок у нас действительно замечательный. У нас не просто брендированный шопер, ну типа вот на тебе пакет и будет тебе счастье. Нет, в этом шопере еще и целый набор
1: летних подарков. Да.
2: Очень здорово от нас, от Радиус FM. Для того, чтобы поиграть, просто забегай в нашу телегу Радиус FM. Внизу находи маленький значок чата, нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
3: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Будители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7 утра 42 минуты в Беларуси. Это Пробудители на Радиус FM. И прямо сейчас мы сыграем в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
2: Виктория вместе с нами сегодня будет утром играть. Вик, привет тебе. Доброе утро. Вика, ты с нами?
3: С вами.
2: О, чудесно. Очень хорошо. Доброго утра тебе.
3: Доброе утро вам.
2: Как твое утро? Что делаешь?
3: Везу мужа на работу.
2: А, прям? Ты везешь мужа на работу?
3: Ну, да.
4: Взрослая уже. Как-то да, самостоятельная.
2: Грустно, Вика, об этом такая, да. Викуль, смотри, давай по правилам быстренько. Фрагмент песни, странной, очень странной песни прозвучит. Одно слово будет спрятано, три варианта предложим. Выберешь правильный, получишь подарок. Готово?
3: Готово.
4: Итак, если готово, слушаем задание внимательно.

0: Ох, опасно, опасная рифма нас ожидает здесь, но из вариантов такие: чудак, слабак, вожак.
1: В нашей паре есть кто? Чудак, слабак или вожак?
0: Не хватает четвертого, да, варианта? Ох, не хватает.
2: Ну, давайте. Давайте чудак.
0: Чудака выберешь, хорошо.
1: А муж что выберет?
2: Муж пошел заправляться. Заправляться.
0: Как не вовремя он пошел заправляться. А, хорошо, давай так, ты же его давно вместе?
2: Да, конечно, 15 лет уже.
0: Вот, как ты думаешь, какой вариант он бы выбрал?
2: А он всегда со мной согласен.
0: Значит, чудак, правильно?
2: Да,
0: чудак. Ну что ж, давай проверять. Сколько, где, когда и как в нашей
1: паре есть слабак. Ай, ну пытались да. Как-то вот обходными путями. Ну ладно, уже как есть. В любом случае, спасибо тебе большое, что поиграла сегодня вместе с нами. Желаем тебе хорошего дня. Пока-пока.
3: Пробудитель на Радиус FM. Реклама. Полная тележка удачи в Евроопт. Главный приз – 150 тысяч рублей. И еще два приза по 100 тысяч рублей, а также 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу «Тур 217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее – игра.europt.by. Городской телефон 388-76-76. Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброго утра, привет тебе. 7:49 в стране, это Радиус FM. У нас улыбнула, мемы и шутки из интернета специально для тебя.
2: У меня, наверное, наболевшая будет.
1: Ну, давай.
2: Налейте мне виски. Вообще-то сейчас 8 утра. Ну, киньте туда хлопья.
1: Хороший сухой завтрак. Смотри, у меня такая, Паш, вопрос, на который не обязательно отвечать. Угу. Что бы вы поменяли, если бы могли вернуться в прошлое?
2: Хорошо, что не обязательно отвечать.
1: Да. Рубли.
2: Да, да, оно.
0: Пробудители на Радиус FM. Радиус FM.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Не знаю. Ну вот, как будто бы... Ну, не может мой мозг справиться с тем фактом, что на улице такая погода. Ну, не могу я принять тот факт, что у нас уже 1008-й день идет дождь.
2: Понимаешь? А я вот, знаешь, я хорохорюсь и заряжаю себя позитивом тем, что хожу в шортах. У меня, да, несмотря на погоду, у меня лето.
1: Да, интересный факт про Васю. Когда на улице плюс 35, он приходит в штанах, а сейчас, когда реально холодно, я хожу в теплой байке, он приходит на работу в шортах. Это очень круто. 8 утра в Беларуси, привет. Привет тебе, это Пробудители на Радиус FM, и прямо сейчас мы расскажем о планах на будущее.
2: В ближайшие полчаса улыбнуло, мы правильно начнем этот час с мемами и шуточками из интернета.
1: Далее Вива в эфире, все ближе и ближе финал, на кону 2 билета на 2 дня фестиваля Вива Браслав.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Рома Савосик. Ромка, привет тебе, рассказывай, какие новости.
3: Всем привет, расскажу о протестах в Турции и про нового игрока минского «Динамо».
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
3: Президенты Беларуси и Узбекистана проведут переговоры в Минске. Шавкат Мирзиёев сегодня и завтра будет в нашей стране с официальным визитом. В рамках переговоров на высшем уровне рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его укрепления в различных сферах. Центральное направление в переговорной повестке – это развитие производственной кооперации и реализация совместных проектов. Беларусь активно участвует во всех мероприятиях по линии ШОС. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова на встрече с заместителем председателя Китайского комитета ШОС. Стороны также рассмотрели вопрос взаимодействия в социально-гуманитарной сфере. Так, между высшими учебными заведениями Беларуси и Китая подписано около 800 договоров. Существует 40 совместных образовательных программ. Несколько сотен человек вышли в центре Стамбула на акцию против саммита НАТО. Протестующие призывали Альянс покинуть Турцию, осуждали убийство детей и женщин в секторе Газа, а также выкрикивали слоганы против американских военных баз на Ближнем Востоке. Напомню, саммит НАТО проходит 7 и 8 июля в Анкаре. Лидер парламентской фракции Национального объединения Марин Ле Пен будет баллотироваться на пост президента Франции на выборах в 2027 году. «Больше нет ни одного сценария, при котором я не смогла бы баллотироваться», — уточнила она. Напомню, ранее Парижский апелляционный суд приговорил Ле Пен к 3 годам лишения свободы. Минская хоккейная «Динамо» продолжает формировать состав в преддверии нового сезона. «Зубры» объявили о подписании контракта с канадским нападающим Рэтом Гарднером. Спортсмен имеет опыт игры в НХЛ. На его счету 40 встреч за «Даллас» и «Филадельфию». Однако большую часть профессиональной карьеры он выступал в американской хоккейной лиге. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы были новости о погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
3: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый. На большей части территории сильный порывистый. В Гродно днем плюс 14-16, в Минске 16-18 тепла. В Бресте и Витебске днем плюс 17-19, в Могилеве 18-20 выше нуля. И в Гомеле днем плюс 20-22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». И далее на Радиус FM «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 8 часов 9 минут в стране. Это Радиус FM. У нас улыбнуло. Знаешь, в преддверии Вива в эфире, в преддверии двух билетов на Виву Браслав. Сейчас немножечко настроение поднимем. Разогрев у нас.
2: Давай. Вась, у меня к тебе, как взрослому человеку, опытному вопрос.
1: Давай.
2: Как узнать, что блондинка говорит глупость? Ну вот как узнать?
1: Ну, просто говорит, и все.
2: Да, у нее начинают губы шевелиться.
1: Мы осуждаем.
2: Да, простите, это шутка.
1: Да. А у меня вот такая, смотри. Если после свидания она добавила вашу совместную фотку в сторис, это еще не значит, что ты ей нравишься. Это вообще не для тебя. Такая народная мудрость.
2: Хорошо.
1: Через пару минут в нашем эфире Вива. В эфире два билета на один из самых масштабных фестивалей страны Вива Браслав ждут.
0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: 8 утра, 15 минут в Беларуси. Всем доброе утро, это Пробудители на Радиус FM. И, внимание, прямо сейчас наш масштабный, долгожданный интерактив Viva в эфире. Буквально через пару минут мы начнем нашу игру, и каждый будний день мы выбираем с помощью рандомайзера участников, которым нужно будет сделать ставку. Со скольки слов они смогут отгадать трек хедлайнера фестиваля Viva Brasov. На этой неделе у нас все очень серьезно, да. И осталось лишь одно слово. Участник может обычно сделать ставку, но на этой неделе уже такого нельзя будет сделать. Понятно, что чем меньше слов, тем больше баллов.
2: Ну и пусть это тебя никак не огорчает, одно слово — это не приговор, у тебя все может получиться, но... А для того, чтобы стать участником нашей сегодняшней отборочной игры, забегай в нашу официальную группу в Telegram Radius FM. Среди самых актуальных свежих постов находи пост с загадкой. Там будет такая вот загадочка, которую нужно разгадать. Вот эту разгадку пиши в комментариях и не забудь, пожалуйста, проверить, чтобы в Telegram твой номер телефона был открыт.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
6: Светофор. И кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
7: Светофор. Горячее предложение с бонусной картой 3 цены по 14 июля. Машинка закаточная, автомат 27,99. Крышки металлические 3,49 за 25 штук. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
8: 3 цены. 3 цены.
9: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
10: Летняя распродажа на «Ламода». До 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на «Ламода.бай» и по телефону 8044-784-84-84.
11: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник «Нормативка Бай» готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
12: ИИ-помощник
13: «Нормативка Бай».
12: Быстро, четко, надежно.
14: Маршрут перестроен. Едем на шашлыки. Грильфест не снижает обороты в Евроопт. С 6 по 19 июля. Гриль баский свиные с черным перцем, полуфабрикат. Всего за 7 рублей 59 копеек за 600 грамм. Подробности на евроопт.бай и по телефону плюс 375 44 788 88 80.
0: Реклама.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Привет тебе, это Пробудители на Радиус FM. 8 утра, 22 минуты в стране. И прямо сейчас наш масштабный, долгожданный интерактив «Вива» в эфире.
0: «Вива». «Вива» в эфире. В эфире.
1: И на этой неделе ставки слишком высоки, планка задрана до нельзя. У нас остается только одно слово, и вот с этого одного слова нужно будет как-то угадывать песню. Таня сегодня будет справляться с этой задачей. Танюш, доброе утро, привет тебе.
2: Доброе утро.
1: Как твое утро, что делаешь?
2: Собираюсь кормить ребенка.
1: О, здорово, хорошо. Есть какая-то группа поддержки у тебя там рядом, ну кроме ребенка?
3: Ребенок.
1: Нужно кормить.
2: Да, ну, есть немножко.
1: Есть немножко. О, хорошо, ну, мало ли. Вдруг они же как бы тоже могут из телефона слушать, ну, чтобы мочь тебе помочь. Смотри, Танюш, нужно какое-то более-менее тихое место найти, ну, мало ли, чтобы тебя ничего не отвлекало. Одно слово может пролететь очень быстро, а послушать можно будет только один раз. Никаких подсказок с нашей стороны не будет, поэтому, пожалуйста, соберись. Мы в тебя верим, мы за тебе некуда. Все будет хорошо.
3: Итак, готова?
2: Да.
3: Напоминаю, что послушать можно только один раз. Если готово, одно слово и слушаем внимательно.
4: Спятил.
3: Вот так. Одно слово.
4: Спятил.
3: Да, чтобы быть честным к остальным игрокам, мы не даем много времени на раздумье. Тут либо знаешь трек, либо нет. Итак, Танюш, 3, 2, 1. И...
2: Похоже на Зиверт, но песню не помню.
1: Ну, давай примем
3: Зиверт. Проверять.
4: Остаться с ней и под желтые
3: светлые. Эх, это Дима Билан «Остаться с ней». Да, на самом деле, я не знал, что есть такой трек у Димы Билана. Да, это было сложно. Но теперь мы все знаем. Танюш, спасибо тебе большое за то, что поиграла сегодня вместе с нами. Хорошего тебе дня.
1: За эти 4 недели мы перебрали уже много хедлайнеров и много песен. Да, поэтому песни сложные, но шанс у всех остальных все еще есть. Не забывай о том, что вот он рецепт самых горячих выходных этого лета. С 24 по 26 июля пройдет масштабный музыкальный фестиваль страны «Вива». Браслав, тебя ждет несколько дней рейва в компании самых топовых исполнителей. Мод, Комната культуры, Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Давай на ты и многие другие. Все подробности на сайте vivabraslav.by.
0: Вива в эфире. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте Viva Braslov.

0: It's beautiful, things that are.
1: Пробудители.
2: Это пробудители.
1: На Радиус FM.
3: Радиус FM. Привет тебе, это Пробудители на Радиус FM. 8 утра, 31 минута в стране, и мы продолжаем.
4: В ближайшие полчаса с удовольствием сыграем в «Не и им не тут». Будем слушать два голосовых сообщения и пытаться понять, какое из них живое и от настоящего человека.
3: А потом улыбнула еще немножко мемов и шуток из интернета.
4: Ну а прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Привет тебе, как дела с дорожной обстановкой?
5: На дорогах Минска местами затруднения, пробки в столице 4 балла. По данным Яндекс.Карт, основное скопление машин на участках от реки Свислочь до Партизанского проспекта и от улицы Дорошевича до проспекта Машерова. Везде время проезда 12 минут. Это вся информация о пробках. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
1: Радиус FM о погоде.
5: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, на большей части территории сильный порывистый. В Гродно днем плюс 14-16, в Минске 16-18 тепла, в Бресте и Витебске плюс 17-19, в Могилеве днем 18-20 выше нуля и в Гомеле 20-22 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM Пробудители.
1: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Ну и, конечно же, мы продолжаем дарить подарки. Это очень приятно, особенно когда ты за них не платишь, тебе их дают, и ты их просто разыгрываешь. 8 утра, 38 минут в Беларуси. Это Пробудители на Радиус FM. И уже через 5 минут наш интерактив «Не ИИ мне тут». С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
3: Если ты хочешь попробовать с нами залететь в эту замечательную игру, тогда заходи в нашу группу в Telegram Радиус FM. Внизу находи маленький значок чата, нажимай на него и оставляй нам свой номер телефона. Не забывай о подарке, у нас брендированная автоподушка от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Полная тележка удачи в Евроопт. Главный приз – 150 тысяч рублей. И еще два приза по 100 тысяч рублей. А также 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу «Тур 217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее – игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
4: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем – проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
5: Реклама.

0: Будители. На Радиус FM.
1: 8.44 в стране, это Пробудители на Радиус FM. И прямо сейчас сыграем в наш интерактив «Не ИИ мне тут».
2: Не ИИ мне тут.
3: Суть игры очень простая. Два голосовых сообщения. Одно живое настоящее от человека, второе от ИИшки. Тексты одинаковые. Яна сегодня будет пытаться угадать, где какое. Яночка, привет тебе, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Как твое утро, что делаешь?
4: На работе, готовлюсь к рабочему дню.
3: Я понял. Одна готовишься или кто-то поможет тебе?
4: Пока одна.
3: Пока одна. Ну, тогда придется рассчитывать только на себя. Итак, готова слушать два голосовых?
4: Да.
1: Итак, слушаем внимательно первое.
5: Беда, беда, разорение.
1: И второе.
6: Беда, беда, разорение.
3: Ух ты.
1: Ну, по факту просто мужской голос и женский голос.
3: Да, первое был женский, второе мужской.
1: Как чувствуешь?
4: Так, чувствую, что женский был ИИ.
3: Ага, значит, мужской — это живой человек.
4: Да.
3: Мы сейчас поздороваемся с автором, и там парень на том конце провода, правильно?
4: Да.
3: Ну что, давай проверять. Доброе утро, автор.
7: Доброе утро.
1: Ты понимаешь? Ты понимаешь, как? Ир, да, пожалуйста, да. Нам для галочки повтори.
7: Беда, беда, разорение.
1: Класс. Спасибо тебе большое, твои заслуженные аплодисменты. Ну что, подарок улетает нашему победителю. Ну, а мы продолжаем и завтра повторим эту игру снова.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Точка.бай.
1: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
3: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте.
4: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
5: Реклама.
6: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 8.50 в стране, это Радиус ФМ. И так вот, под завершение часа еще немножечко юмора из интернета вбросим тебе.
2: Ребят, просто факт, который, может быть, вы не замечали. Если вам обещают атомную зарплату, атомную, вспомните, пожалуйста, про размер атома, да? Не забывайте.
1: Получается, никто не обманул. Смотри, у меня такая. После торжественного ужина в честь своего юбилея начальник вытрезвителя, не заходя домой, вышел на работу.
2: Так, с корабля на
1: Хорошо.
0: Пробудитель на Радиус ФМ.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: А вы думали, я начало часа буду начинать как-то по-другому? Да, сейчас. Ага, рассказываю историю. Буквально где-то недельки полторы-две назад, когда была чудесная погода, очень отличная, замечательная, да? Жаркая, солнечная погода, Вася стоял на улице такой, блин, да. Где дождь, да. Помогите, надо холод, на червил, пожалуйста. Ребят, я без шуток говорю, приезжайте к нам на Радиус FM, без проблем, можете закидать Васю какими-нибудь гнилыми помидорами, никто не будет против.
2: А у меня здесь, знаешь, будет второй лагерь из тех, у кого газончик, помидорки, цветульки, которые пересохли, умирали уже.
1: Леечку родной взял и полил. Леечку. Дай людям отдохнуть.
2: Я тебя как-нибудь на фазендочку позову, дам леечку, будешь все 10 соточек поливать.
1: Из лепеля. Это лепельскому парню рассказываешь. Прости. Извините, да. 8 утра, 59 минут в Беларуси. Доброго тебе утра. Это Пробудители на Радиус FM. И мы продолжаем нашу утреннюю миссию.
2: В ближайшие полчаса Астролайф. Твой гороскоп на эту среду.
1: Далее улыбнула. Продолжим дарить тебе хорошее настроение.
2: А еще вот этот поворот. Расскажем о девушке, которая очень нестандартно избавилась от ленивого парня. Если что, все живы.
1: Ну, это пока. Ну, а прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ром, привет, рассказывай, какие новости?
3: Всем привет, расскажу, какую недвижимость продают под Минском и кто сыграет в четвертьфиналах чемпионата мира по футболу.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
3: Президент Александр Лукашенко накануне подписал указ о мерах по развитию отдельных регионов. В документе закреплены меры для придания дополнительного импульса социально-экономическому развитию районов юго-восточного региона Могилевской области и региона Поозерья Витебской области на период до 2030 года. Указ позволит сформировать благоприятные условия для дальнейшего развития регионов, создания на их территориях новых предприятий и производств, реализации инвестиционных проектов. Белорусы в июне продали валюты больше, чем купили, сообщает Нацбанк. Разница составила 170 миллионов долларов. При этом по итогам первого полугодия 2026 года граждане продали на чистой основе 1 миллиард и 123 миллиона долларов, тогда как годом ранее за тот же срок 650 миллионов. Заброшенный санаторий под Минском выставили на торги. Он расположен в деревне Новое Поле. Это примерно 30 километров от столицы. Начальная стоимость объекта составляет 204 тысячи белорусских рублей. Для покупателя предусмотрена возможность рассрочки. Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 июля, а сами торги состоятся 30 числа. Больницы Польши оштрафуют на более чем 12 миллионов евро за грубое нарушение. И если ранее главной причиной проблем в отрасли называли недостаточное финансирование, то теперь проверки выявили еще один серьезный фактор – нарушение и злоупотребление со стороны самих медицинских учреждений. Швейцарцы стали последними четвертьфиналистами чемпионата мира по футболу. В заключительном поединке 1/8 финала они победили колумбийцев в серии послематчевых пенальти 4-3. В игре за выход в полуфинал швейцарские футболисты будут соперничать с действующими чемпионами мира аргентинцами. Четвертьфиналы стартуют 9 июля. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 86 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 75 копеек и 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 22 копейки. Далее коммерческая информация. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы были новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, на большей части территории дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер юго-западный, западный порывистый, на большей части территории сильный порывистый. В Гродно днем плюс 14-16, в Минске 16-18 тепла, в Бресте и Витебске днем плюс 17-19, в Могилеве 18-20 выше нуля и в Гомеле днем плюс 20-22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM Пробудители.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 9 часов 9 минут на Радиус FM, у нас Астролайф, гороскоп, сейчас посмотрим, чего нам звезды наобещали, а потом мы про твой день расскажем.
2: Я сегодня решаю все по-взрослому.
1: Молодец.
2: Как-то я еще пока никогда не знаю, но...
1: Никогда не поздно начинать. Мне звезды рекомендуют не браться сегодня ни за что. Это прогнозы для нас, теперь давай посмотрим, какой среда будет у тебя.
0: Астролайф.
1: Овны, если нам с вами кажется, что дело не получится, лучше отложить его на какой-то другой день.
2: Тельцы, сегодня на пути к желаемому будут возникать препятствия, но терпение поможет превратить этот день в незабываемый.
1: Близнецы, если окажетесь в центре внимания, используйте этот шанс с максимальной пользой.
2: Раки, не поддавайтесь на драматичное настроение и не позволяйте эмоциям взять верх.
1: Держите себя в руках. Львы, сегодня ничто не сможет испортить вам настроение, особенно если в личной жизни все складывается удачно.
2: Девы, если союз перестал приносить пользу, не бойтесь завершить его и двигаться дальше.
1: Весы, разногласия с любимым человеком лучше решать спокойно, при необходимости обратившись за советом к нейтральной стороне.
2: Скорпионы, не спешите с решениями. Осторожность сегодня убережет вас от серьезной ошибки.
1: Стрельцы, сделайте паузу, чтобы вспомнить, ради чего вы так упорно движетесь вперед.
2: Козероги, ваши отличия от окружающих будут особенно заметны, поэтому постарайтесь обратить их в свое преимущество.
1: Водолеи, направьте свою энергию на то, чтобы сделать что-то хорошее для другого человека.
2: Ну и закончим рыбами. Используйте свое обаяние умеренно, иначе кто-то может всерьез потерять голову.
1: Мы же с вами терять голову не планируем.

0: Планируем только позитив, только веселье. Через пару минут в нашем эфире «Улыбнуло» будем делиться мемами и шутками из интернета.
1: Пробудитель на Радио СФМ. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 9 часов 16 минут на Радиус FM. Доброе утро, привет тебе. У нас улыбнуло еще немножечко мемов и шуток из интернета.
2: Ребят, жизненный, наверное, факт.
1: Да.
2: Хорошего бухгалтера найти очень трудно. Поэтому Вера Павловна уже 20 лет числится в розыске.
1: В Интерполе причем. Хорошо, смотри, у меня такая. Родители с детства приучали меня к музыке. Практически каждый день они просили исполнить марш в свою комнату.
2: Очень хорошо. Так же хорошо, как через 5 минут. Вот этот поворот. Расскажем о девушке, которая очень нестандартно избавилась от ленивого парня. Если что, все живы.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
3: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка Бай».
4: ИИ-помощник
5: «Нормативка Бай».
4: Быстро, четко, надежно.

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Неординарные и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Маршрут перестроен. Едем на шашлыки. Грильфест не снижает обороты в Евроопт. С 6 по 19 июля шашлык из птицы летний, полуфабрикат. Всего за 9 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
4: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус ФМ.
5: На Радиус ФМ.
4: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
5: «Автодрайв».
4: На Радиус ФМ. Радиус ФМ.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: В белорусской столице 9 утра 24 минуты. Это «Пробудители» на Радиус FM. Всем доброго утра. Делаем погромче, потому что прямо сейчас мы расскажем о девушке, которая очень нестандартно избавилась от ленивого парня. А если что, все там живы.
3: Вот это поворот!
4: И все там живы, это очень хорошее уточнение, потому что избавиться от ленивого парня можно по-разному. Значит, как все было? Дао, ну так зовут девушку, Дао. Она рассказала, что познакомилась с мужчиной в интернете, он утверждал, что происходит из какой-то состоятельной семьи, переехал к ней жить. По словам Дао, девушки вскоре после переезда парень этот перестал ей, во-первых, помогать по дому, так и не пытался найти какую-то работу, жил исключительно на ее зарплату, питался ее едой, ну и, собственно, хорошо, что только в ее платьях не
2: дышал ходил. Ее воздухом, дышал, да? Ее... Вот это вот история.
4: Самое-то вкусное, что она решила сделать.
2: Ну-ка.
4: Ну как, ну можно было просто выставить там вещи, выбросить из окна, сказать, все, укатывайся к своей такой-то там матери, да, все. Можно было. Но нет, она позвонила в миграционную службу.
2: Да ладно!
4: И сказала, что он уже годика как три не продлевал свою визу. Приезжайте, разберитесь, пожалуйста, потому что я уже не могу. Я как бы, я его люблю, но надо, чтобы все по закону. Приехали, арестовали, депортировали.
2: Браво, просто браво. Ну слушай, из плюсов спасибо ей за то, что... бесплатно отправила на родину.
4: Да, потому что билеты сейчас нонче дорогие, видели, да? Конечно. Очень все дорого. А с другой, знаешь, я хочу встать на защиту парня. Ну вот смотри, он же ей дарил свой прайм в свое время.
2: Вайб свой.
4: Свою энергию, да?
2: Да.
4: А она зарабатывала тот самый базовый минимум для того, чтобы быть с ним, чтобы подтянуть его.
2: Какой вот и все. Ужас.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер Международная платежная система Visa. 18+. При поддержке Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. Ребят, прогноз погоды на пятницу можете даже не смотреть. Дождя не должно быть, потому что я вчера встречался со своей очень близкой подружкой, ее зовут Наташа. Да, я вчера ей подарил сосиски. Она закопала эти сосиски, и по новым традициям, по новым законам, дождя быть не должно. У нее, кстати, сегодня день рождения, да, мы ее очень сильно обнимаем. Спасибо, да. Наташе, большое за то, что она убрала дождь в начало выходных, понимаешь? Ну и, конечно же, в день рождения. Это очень и очень важно. 9 утра, 32 минуты в Беларуси. Это «Пробудители» на Радио СФМ. Мы продолжаем.
3: Твою историю шикарно можно было бы вписать в вот это поворот, потому что там столько сосиски закопали.
2: Наташа, день рождения.
3: Потрясающе. Но сейчас не об этом. В ближайшие полчаса смотри, что нашел. Расскажем, почему спать в повседневной одежде очень вредно.
2: А потом нейростендап. Послушаем, что думает ИИ о суперспособностях, которые мы бы хотели получить в реальном мире.
3: Все это в ближайшие 30 минут. Ну а прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ромка, привет тебе. Рассказывай, как дела на дорогах.
4: На дорогах Минска местами затруднения, а пробки в столице 3 балла. А по данным Яндекс.Карт, основное скопление машин на участках от Красной улицы до Максима Богдановича, время проезда 10 минут. И от улицы Платонова до проспекта Независимости. Тут проезд составит 7 минут. С пробками на этом все, о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, на большей части территории сильный порывистый. В Гродно днем плюс 14-16, в Минске 16-18 тепла, в Бресте и Витебске плюс 17-19. В Могилеве днем плюс 18-20 и в Гомеле 20-22 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода Бай». Далее на Радиус FM «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Девять утра, 39 минут в Беларуси. Всем доброго утра, это Пробудители на Радиус FM. И я советую делать погромче, потому что прямо сейчас мы расскажем, почему спать в повседневной одежде очень вредно.
0: Смотри, что нашел.
2: Ну, значит, как обычно, очень много исследователей, миллиард, сексиллион денег был
1: выделен. Ученые Великобритании.
2: Британские
1: ученые. Моя любимая, британские, да.
2: Они установили, что спать вот в том, в чем ты там ходишь день и прочим, вредно. Я расскажу чуть позже, почему спать надо в пижамках, ночные рубашечки, значит, и другие какие-то хлопчатые вот эти вот интересные вещи.
1: Какие?
2: Хлопчатые.
1: Хлопчатые.
2: Запишите.
1: Позвоним сначала Ожегову, и как бы найдем соведущего мне помоложе.
2: Ты пока идешь в бухгалтерию писать заявление об увольнении, я продолжу тогда. Смотри, почему вредно? Потому что, во-первых, повседневная одежда, она, как правило, тесная. Она при вот поворотах в кровати может где-то там что-то сдавить, где-то пережать какую-то артерию, венку, прочее, мозг не насыщается кислородом, не падает в глубокую фазу сна. Без глубокой фазы сна твой сон это вот, ну, просто, понял, да, выбросил в мусорку. Следующее, она плотная, как правило, синтетическая. Соответственно, кожа твоя не дышит, температурка никак не регулируется, и это тоже мешает тебе погрузиться вот в эту очень важную REM, по-моему, фаза, глубокая фаза сна, в которую мы восстанавливаемся, перезагружаемся и прочее, прочее. Но я, знаешь, хочу дополнить это исследование. Я не британский ученый, много денег мне не было выделено. Я вот какую народную мудрость установил. Если ты засыпаешь в том, чем ты вернулся домой ночью, обычно на утро очень сильно болит голова, и ты не помнишь вечера.
1: Безумно, 100%. А еще есть такая история, как оверсайз. Почему мы забыли? Ну, что тебе сдавит оверсайз?
2: Оверсайз. Ну, я, знаешь, я так переворачиваюсь, что где-то там может какого-то, знаешь, капитана корабля и передавить.
0: Пробудители на Радио СФМ. Реклама.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
0: Светофор. Реклама. Радиус FM.

0: на Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус FM.
0: Слушай в движении на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 9.47 в Беларуси, это Пробудители на Радиус FM. Делай погромче, потому что прямо сейчас мы поднимем тебе настроение и послушаем комедию, полностью написанную и озвученную искусственным интеллектом.
0: Нейростендап.
2: Сейчас давай я скажу, а ты вот на меня этот очередной ушат грязи не будешь выливать, да? И вот этих
1: инсинуаций... Я не обещаю.
2: Инсинуаций эротических тоже не будет. Значит, рассматривал я себя в зеркало. Понимаешь, начало серьезное. А у меня начали расти...
1: Эй, стал волосы.
2: Да, да, у меня начали расти волосы на трицепсе, вот здесь, на плече. Там, где не должны...
1: А ты спел песню вот этому кусочку? Просто ты одинокий остров.
2: Не, я свой остров сметанником называю. Мне нравится это название.
1: Да,
2: вот, и я подумал, ну почему они растут здесь... И почему я не могу вот здесь их, знаешь, так в себя, так в тело обратно верну и высандалить там, где мне надо.
1: Что сделать?
2: Высандалить. Ну, вот здесь, на макушке, понимаешь, чтобы они у меня начали расти там, где очень надо. Вот такую, пусть и шуточную, но сверхспособность я бы хотел иметь.
1: У меня есть вопросы с ростом, если раз уж мы заговорили про сверхспособности. О-о-о. Да, если что, ну, может быть, очень много новых слушателей у нас добавилось, и да. Я 2,07 ростом, это всем известный факт, и иногда тяжело. И вот когда ты смотришь на людей, тебе кажутся просто все маленькими. То есть я не могу почувствовать, вот каково это там, не знаю, жить с ростом 1,65 м.
2: Но, с другой стороны, когда ты подрастешь, ты сможешь не париться о лысине. И никто не увидит.
1: Да, ну, как вариант. Но это единственный плюс, наверное, в этом во всем. Ну, давайте пообщаемся с искусственным интеллектом. ИИ, какую суперспособность хотелось бы иметь в обычной жизни? Как ты считаешь?
3: Люди мечтают о суперспособностях. Но, если честно, в обычной жизни нужны совсем не те, что показывают в фильмах. Например, способность моментально находить потерянные вещи. Не спасать мир, а сразу видеть, где лежат ключи, пульт или второй носок. Есть еще мечта о телепортации. Не чтобы путешествовать по планетам, а чтобы не стоять в пробке по дороге на работу и не идти через весь торговый центр к машине. Отдельный уровень – мыть посуду по щелчку пальцев, особенно после гречки. Потому что если оставить тарелку хотя бы на час, создается ощущение, что крупа подписала с керамикой пожизненный контракт. Многие бы выбрали способность есть все подряд и никогда не толстеть. Вот это был бы настоящий народный супергерой. А еще людям очень пригодилась бы функция отменить отправку в реальной жизни. Сказал что-то не то, нажал кнопку и все сделали вид, что этого разговора никогда не было. Потому что с возрастом понимаешь, настоящая суперсила — это не летать. Это помнить, зачем зашел в комнату.
2: И еще было бы неплохо такая суперспособность, чтобы твой Т-9 не менял Юлю на то, что он обычно меняет. Не хотелось бы начинать предложение с этого слова.
0: Пробудители на Радио СФМ. Реклама.
4: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: 10 утра в стране. Пробудители на Радиус FM на сегодня заканчивают свою миссию. Топовые шутки, конечно же, подарки и все для того, чтобы твой день прошел на максимум кайфово.
2: В гордом одиночестве мы тебя, разумеется, не оставим. Дальше лучше. Далее на Радиус FM отличный день с Кириллом Громовым. Кирилл уже здесь в студии. Привет тебе, легкой среды.
3: Всем привет, Беларуси. 10 часов, 1 минута. Рома Савосик уже готов поделиться актуальными новостями к этому часу. Рома, привет, о чем расскажешь?
4: Привет, расскажу, как правительство вкладывается в Могилевскую область и кто из белорусских клубов сыграет в квалификации Лиги чемпионов.
0: В радиусе новостей.
4: Президент Александр Лукашенко накануне провел совещание по вопросам развития Могилевской области. Главной темой совещания стала перспектива двух холдингов управления делами президента – Купаловская и Агропромышленный холдинг. Общая картина по этим комплексам позитивная. В предприятия вливают немало инвестиций. За полтора года вложили более 200 миллионов рублей, отметил белорусский лидер.
5: Это и машинный парк, и удобрения, и семена, и лизинг. Не хочу сказать, что это плохо или это касается только этих холдингов. То, что мы создаем там в Шкловском районе, в других районах. Это будет работать на всю страну, если это нужно, но на районы точно.
4: Единый день депутата проходит сегодня в Минске. Прийти на прием к представителям Мингорсовета горожане могут до 20:00. Приемы проводятся во всех администрациях районов города. Обратиться можно в любую из них, вне зависимости от места проживания и без предварительной записи. Министр обороны США Пит Хексет планирует впервые посетить Израиль. Одной из целей поездки станет попытка развеять опасения Израиля относительно потенциальной продажи Турции американских стелс-истребителей пятого поколения F-35. Уточняется, что президент США Дональд Трамп обсудил сделку с турецким лидером Реджепом Тейпом Эрдоганом на саммите НАТО в Анкаре. Чемпионы Беларуси, футболисты МЛ «Витебск» дебютируют в европейских турнирах. В поединке первого квалификационного раунда Лиги чемпионов витебская команда сыграет с румынским клубом «Университете». Начало игры в 20:00. Ответная встреча пройдет 15 июля в Румынии. Далее коммерческая информация. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы были новости о погоде далее.
6: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
7: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый. На большей части территории сильный порывистый. В Гродно днем плюс 14-16, в Минске 16-18 тепла. В Бресте и Витебске днем плюс 17-19, в Могилеве 18-20 выше нуля. И в Гомеле днем плюс 20-22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.

0: 10 часов 32 минуты. Вот какой же магнетический, сочный, по-настоящему гипнотический саунд мы с тобой только что послушали. Он называется «Back to me» на волнах Радиус FM. И в переводе означает «Вернись ко мне». Это очень красивая эмоциональная история о возвращении. И, кстати, здесь Эмили поет о чувствах, которые никуда не исчезали, и о том, как сильно хочется вернуть человека, который стал для тебя целым миром. И раз уж наши музыканты так красиво поют про возвращение к истокам и прошлым чувствам, лови очень любопытную и забавную новость от ученых прямо в тему этого трека. Группа европейских социологов и психологов, да-да, те самые, которые постоянно что-то решают, они выяснили, почему современных людей с каждым годом все сильнее тянет назад к вещам, трендам, привычкам из прошлого. Вот недавно, помните, у нас тренд был «Я из 2016-го». Исследователи провели масштабный опрос и выяснили, что феномен возвращения к старым добрым временам сейчас переживает абсолютный пик. Оказывается, больше 80% людей, когда чувствуют стресс на работе или видят унылую погоду за окном, вот как сейчас это происходит, подсознательно включают режим защиты. Они вот начинают как пересматривать сериалы, альбомы достают. В принципе, то, что видели уже по 300 раз, и это их успокаивает. Поэтому прямо сейчас открывай на рабочем столе, на рабочем компьютере у себя мультфильм со Шреком, там, я не знаю, «Пиратов Карибского моря», укутывайся в уютный плед, раскладывай старые фотографии как раз-таки из 2016 года и делай Радиус FM погромче, потому что мы дарим тебе топовые треки, которые также тебе принесут какую-то ностальгию. Через пару минут Naked и Portugal The Man с треком Glide, ну а сейчас давай разбираться с прогнозом погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, и на большей части сегодня передают дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы, главное, что на душе у тебя тепло. В Гродно днем 14-16, тепла, в Минске 16-18 градусов, в Бресте и Витебске 17-19 со знаком плюс, в Могилеве 18-20, ну а в Гомеле сегодня 20-22 выше нуля.
1: Реклама.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
8: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте.
9: Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Реклама.
10: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
11: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
10: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. С 9 по 13 июля в Минске.
11: Вау!
10: Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
12: Мы говорим вам 4!
11: Да!
10: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
11: Так можно было, да?
10: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.

0: было. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
1: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
2: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
1: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
2: АМК. Делаем красиво и на века.
3: Рекламная игра «Включаем лето». В три цены. Выиграй путешествие мечты на 15 тысяч рублей. Бассейны, велосипеды, кухонные комбайны, чемоданы и подарочные сертификаты. С 15 июня по 12 июля. Покупай товары участники от 5 рублей, предъявляй бонусную карту и получай игровые коды. Подробности на сайте игра3цены.бай или по телефону 7300. Срок рекламной игры с учетом выдачи призов с 15 июня по 15 августа.
4: Реклама. Днем по будням на Радиус FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Экватор недели официально наступил. Это не может не радовать, несмотря на погодные условия, которые за окном как-то портят нам улыбку. Это мы исправим в ближайшие полчаса, потому что на Радиус FM наступает топовый момент. 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Он называется. В ближайшие полчаса мы будем с тобой слушать топовые треки. Среди них Fastboy Topic Forget You. Кроме этого, радость в эту среду тебе подарит Роберт Кристиан и Эли Щука «The Day Before». Мы добавим немного пафоса от Альберта Брайта, который в ТикТоке завирусился на миллионные просмотры. Его трек «Wild» вызвал очень бурю эмоций. Ну и пока эти треки ожидают выпуска и, в принципе, входа в твои динамики, мы прямо сейчас сделаем с тобой небольшую паузу, узнаем актуальные новости, после чего запустим наш музыкальный нон-стоп. Ты слушаешь Радиус FM Беларуси, 11 часов. А вот о самых актуальных событиях к этому часу тебе расскажет Рома Савосик.
2: Привет, расскажу, о чем белорусов предупреждает МЧС и сколько в стране планируют отремонтировать дорог.
0: В радиусе новостей.
2: МЧС предупреждает белорусов о сильном ветре. В некоторых регионах порывы стихии могут превысить 20 метров в секунду. Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности сильного и порывистого ветра. Повреждение, обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Также ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий, сооружений и привести к падению деревьев. В Беларуси продолжает работу электронная очередь для подачи документов в вузы. В частности, через личный кабинет участника ЦИЦТ на сайте РИКС абитуриенты могут заранее забронировать удобную дату и время посещения приемной комиссии, выбрав вуз, факультет и специальность. В Минобразовании уточнили, что услуга доступна абитуриентам, сдавшим ЦИЦТ в 2025 и 2026 годах. За 2026 год в Беларуси отремонтировали 830 километров дорог. Работы затронули все области страны, однако больше всего обновлений пришлось на центральные и западные регионы. В Минтрансе подчеркнули, что годовой план по ремонту республиканской дорожной сети составляет 1700 километров, так что уже выполнено почти 50% от этого объема. Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло почти 4000. Кроме того, получили различные ранения 16 тысяч человек, а еще 18 тысяч лишились крова. Полностью разрушены 190 зданий. Напомню, землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня, а с разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков. Американский писатель Стивен Кинг назвал фильм 2026 года, который всем обязательно нужно посмотреть. По его мнению, картина «Следствие ведут овечки» заслуживает широкого внимания публики. Фильм рассказывает о стаде овец, расследующих убийство своего пастуха, которого играет Хью Джекман. В США картина вышла в прокат 8 мая. С тех пор она собрала почти 130 миллионов долларов по всему миру при бюджете в 75 миллионов. И в завершение. Пройди музыкальный тест и получи шанс выиграть Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, слушай треки и ставь им оценки. Главное, заверши тест полностью, чтобы попасть в список претендентов на победу. Твой голос решает, а удача приносит подарки. Таковы были новости, о погоде далее. Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, на большей части территории дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер юго-западный, западный порывистый, на большей части территории сильный порывистый. В Гродно днем плюс 14-16, в Минске 16-18 тепла, в Бресте и Витебске днем плюс 17-19, в Могилеве 18-20 выше нуля и в Гомеле днем плюс 20-22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай, и далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Бьянга, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Ты на волне топовой музыки.

0: Но по-настоящему плотный качающий бас и стильный ретро-вайб прямо сейчас раскачали нашу студию. Это классный дуэт Audio Soul со своим разрывным клубным бенгером под названием Dance Floor. И среда — это такой же прекрасный сакральный день, маленькая пятница. Экватор рабочей недели официально преодолен, а это значит, что спина начинает потихоньку разгибаться. Мысли непроизвольно улетают в сторону выходных, и парни в треке Dance Floor, кстати, поют ровно об этом же. И раз уж мы заговорили про топовую музыку и умение в ней разбираться, лови мега-крутой анонс для всех, кто хочет обновить свои гаджеты. Прямо сейчас на нашем официальном сайте вовсю идет грандиозное музыкальное тестирование. Если ты считаешь себя настоящим экспертом в классных треках и твоя интуиция тебя никогда не подводит, заходи, голосуй за любимые треки и помогай нам формировать самый горячий плейлист страны. И самое главное, за свои голоса ты можешь получить просто нереально крутой приз, умную колонку с Алисой, которая станет идеальным помощником у тебя дома, на работе. Так что заходи на сайт, обязательно проходи тестирование до конца, и скоро с помощью рандомайзера мы выберем счастливчика, которому вручим классный приз. И перед следующим убойным треком мы с тобой прямо сейчас узнаем самый актуальный прогноз погоды, и после чего к нам вернутся Rudimental и Khaled с треком All I Know.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, на большей части территории сильный порывистый. В Гродно днем плюс 14, плюс 16. В Минске сегодня передают 16-18 тепла. В Бресте и Витебске 17-19 со знаком плюс. В Могилеве сегодня от 18 до 20, ну а в Гомеле 20-22 выше нуля.
1: Реклама.
2: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
3: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич-наседки. Это два в одном, и выйдет точно дешевле.
2: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
3: АМК. Делаем красиво и на века.
4: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-8484.
1: Реклама.
5: Тук-тук-тук. Это пробудители.
1: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Ярославских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivobraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер Международная платежная система «Виза». 18+. При поддержке «Радиус ФМ».

0: 11.47 — это тот самый трек, от которого у нас возникает всегда головокружение. В принципе, так и звучит. Называется Vertigo, Avalon Rockston. Постарались, конечно, на славу. Спасибо ребятам за эту классику, за эту имбулю, которую они нам подарили. Если ты хочешь, чтобы этот трек сиял как можно чаще в нашем эфире и был номером один, обязательно заходи на наш сайт и в разделе «Что играло» голосуй за Avalon Rockston, либо же за других исполнителей, которые тебе по душе, чтобы в ближайшее время их было как можно больше в нашем эфире. Это очень точная метафора тех сумасшедших чувств, когда тебя с головой накрывает страсть или сильные эмоции от этого трека. Раз уж мы заговорили про головокружительные ситуации, лови дико забавную новость. Тему этого трека британские исследователи решили выяснить, какие повседневные вещи чаще всего вызывают у современных людей легкое головокружение и минутную потерю ориентации в пространстве. На первом месте в списке оказался коварный момент, знакомый абсолютно каждому. Это когда ты слишком резко встаешь со своего уютного офисного кресла или дивана. Ну и, конечно, чтобы никакие рабочие перезагрузки не кружили тебе голову, на Радиус FM есть проверенное средство, только самый качественный, сочный и стабилизирующий музыкальный поток, который мигом возвращает бодрость и отличный настрой. До конца этого часа Камрад с треком Be Mine, а также послушаем авторскую программу Натальи Ленской «Вселенские истории». Не переключайся.
1: Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Горячее предложение в 3 цены по 14 июля. Мороженое «Пломбир» в стаканчике 20 копеек за рубль 69. Стиральный порошок «Тайд» 18,69 за 3 килограмма. Подробности на сайте trityny.by или по телефону 7300.
1: Трицыны, трицыны. Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус FM. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жил-был Кирилл. Он любил родителей, но иногда рядом с ними ему становилось неловко. Мама могла слишком громко говорить в магазине. Папа спорить с кассиром из-за мелочи. На школьном мероприятии кто-то шутил не к месту или одевался не так, как, по мнению Кирилла, надо. И в такие моменты ему хотелось провалиться сквозь землю. Он раздражался, одергивал их, а потом мучился чувством вины.
3: Не понимаю, родители ничего страшного не делают. Почему столько стыда?
2: Потому что стыд здесь часто не про родителей, а про взгляд окружающих. Особенно в подростковом возрасте человеку очень важно, как его оценивают сверстники. Мозг в этот период особенно чувствителен к принятию группой. И если кажется, что родители могут испортить образ, внутри включается тревога. Меня засмеют, осудят, я буду выглядеть странно.
3: То есть родители просто живут, а подросток уже слышит воображаемые комментарии класса.
2: Именно. Есть и еще один слой. В этом возрасте человек отделяется от семьи и строит свою идентичность. Ему хочется быть самостоятельным, современным, своим среди своих. И все, что напоминает о детстве или показывает отличие семьи от других, может переживаться болезненно. Это нормально как этап развития. Ненормально – застрять в презрении.
3: То есть неловкость бывает возрастной, а вот высокомерие – уже выбор?
2: Очень точно. Поэтому следует заметить. Ваши родители – отдельные люди, а не ваш проект репутации. Они имеют право быть собой. Отделять реальную проблему от вкусовой. Одно дело – грубость или унижение других. Другое – просто мне кажется, это не модно. Если что-то задевает, говорить уважительно и наедине. Не стыдить публично. Расширять взгляд. У каждого дома свои привычки, стиль, манера общения. Идеальных семей не существует.
3: То есть иногда хочется спрятаться не из-за родителей, а из-за своей тревоги.
2: Да, стыд за родителей часто проходит вместе со взрослением. Когда человек перестает жить глазами толпы, он начинает видеть в родителях не позор или статус, а живых людей со своими сильными и смешными сторонами. И иногда зрелость начинается там, где вместо «они ведут себя не так» появляется простое «это мои родители, и они такие».
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Маленькая пятница наступила, первая паника начала недели уже улеглась, спина начинает потихоньку как-то вот реально разгибаться, мысли непроизвольно улетают в сторону грядущих выходных, юмористы шутят, что среда — это день, когда ты работаешь уже не потому, что надо, а просто по инерции, параллельно планируя вечер пятницы. Но нам вообще все равно, какие там графики у твоего начальства, на Радиус FM все абсолютно спокойно. У нас абсолютное лето, 100% драйв и 30 градусов музыкальной жары. И чтобы твой обеденный перерыв прошел на максимальном стиле, мы традиционно полностью отключаем рекламу, убираем лишние разговоры и запускаем большой музыкальный марафон из 10 топовых треков подряд. Среди них у нас How to Love от легенд Tokyo Hotel. Давай послушаем. Следом ворвемся в абсолютный танцевальный разрыв Overdrive от харизматичных французов Offenbach и Norma Jean Martin. Ну а добавит глубокого, атмосферного и абсолютно неудержимого летнего драйва в твоей динамике шикарная клубная коллаборация Only You от Capsport и Шаус. Ну а перед тем, как эта огненная музыкальная волна полностью накроет наш эфир, давай по традиции сделаем звук чуть потише и коротко проверим, какими важными интересными событиями живет наша страна к этой минуте. Беларуси, полдень, ты на Радиус FM. О самых актуальных событиях к этой минуте тебе расскажет Влад Кучков. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Расскажу, какие тревожные заявления сделал Трамп и почему во всем мире может подорожать кофе.
0: В радиусе новостей.
2: Сегодня Александр Лукашенко проводит кадровый день. Об этом информирует пресс-служба президента. Список небольшой, но интересный, сказано в сообщении источника. Так, белорусский лидер назначит 3 новых помощников президента, обновится руководство и в районах. Третий форум регионов Белоруссии и Узбекистана начал свою работу в Минске, сообщили в пресс-службе белорусского правительства. Этим сотрудничество не ограничивается. Сегодня же и президенты Узбекистана и Беларуси проведут переговоры в Минске. Они обсудят развитие двустороннего сотрудничества и укрепление взаимодействия между странами. Дональд Трамп официально заявил, что соглашение о прекращении огня с Ираном утратило силу. Он добавил, что в переговорах с Ираном больше нет смысла. Дополню, что сегодня американские военные атаковали 60 катеров корпуса стражи Исламской революции. Замглавы МИД Ирана заявил, что американская атака на его страну нарушает первый и второй пункты Исламабадского меморандума о взаимопонимании. Цены на кофе и какао могут взлететь во всем мире. И все дело в усилении климатического явления Эль-Ниньо. Основная угроза кроется в возможной продолжительной засухе, которая способна поразить ключевые сельскохозяйственные регионы Индонезии. Эта страна входит в число крупнейших мировых производителей кофе и какао. Новый фактор Бай услышал все регионы Беларуси. Вчера точку поставили в Бобруйске. На карте талант-турне остался только Минск. Завтра 5-дневный марафон кастинга стартует в столице. Регистрация участников начнется в 10:00. И в завершении. Услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет? Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло». Там есть названия всех песен, что звучали в нашем эфире. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, на большей части территории сильный порывистый. Днем в Гродно плюс 14-16, в Минске 16-18 выше нуля, в Бресте и Витебске 17-19 со знаком плюс. В Могилеве 18-20 градусов тепла, в Гомеле плюс 20-22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: 12.32, трек «Salt», что переводится как «Соль», это настоящий гимн сильной независимой девушки, которая пережила тяжелое расставание, выплакала целое море слез, но в какой-то момент сказала себе: «Все, хорош, у меня больше не осталось слез для тебя, моя соль закончилась». Изначально Эйва вообще не планировала выпускать эту песню как официальный сингл, она просто выложила демо-версию на YouTube ради прикола. Но этот трек сильно завирусился в соцсетях, что фанаты буквально закидали певицу миллионами сообщений с требованием выпустить его на стримингах. Ну и раз уж Эйва спела нам про соль, лови дико полезный и нестандартный бытовой лайфхак с обычной пищевой солью, который точно пригодится дома. Напомню, если ты случайно пролил на любимый ковер или диван что-то жирное, например, уронил сочный кусок пиццы во время просмотра сериала, не паникуй, не хватайся за дорогую химию, сразу же густо засыпь это пятно обычной мелкой солью и оставь на 15-20 минут. Соль сработает как мощный природный абсорбент, она буквально всосет в себя весь жир и пигмент прямо из волокон ткани. Ну а мы на Радиус FM продолжаем согревать твою среду самым качественным и качающим мировым саундом в режиме реального времени. Наш музыкальный поток и не думав сбавлять обороты. Через пару минут Дамиана Давида и его летний трек Next Summer. И через 5 минут поиграем с тобой в нашу любимую игру Give Time, где определим счастливчика, которому достанется классный абонемент в сеть фитнес-клубов Адреналин. Оставайся с нами.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый. В Гродно днем 14-16 тепла. В Минске 16-18 градусов. В Бресте и Витебске от 17 до 19 тепла. В Могилеве 18-20 со знаком плюс. Ну а в Гомеле сегодня от 20 до 22 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай. Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Time на Радиус FM.
1: Так, откладываем в сторону опять рабочие отчеты, закрываем скучные вкладки, настраиваем свои приемники на максимальную громкость, потому что у нас в эфире игра Gift Time, и накануне не что-то такое простое, а целый абонемент на месяц занятий в сети фитнес-клубов «Адреналин». И чтобы привести себя в форму на протяжении месяца бесплатно заниматься спортом, нужно прямо сейчас всего лишь зайти в нашу официальную группу в Телеграм, она называется «Радиус FM», напомню, не в аккаунт по номеру телефона, а именно в группу. В этой группе нужно подписаться и внизу найти значок сообщения, по которому тебе нужно будет прислать вариант ответа. Вопрос у нас сегодня будет связан в очередной раз с тренажерными залами и с фитнесом. Внимание, он звучит следующим образом. Какое необычное правило официально действует в одном из самых элитных фитнес-центров Токио, чтобы посетители не отвлекались от тренировок и не создавали очередей у тренажеров? Чтобы там строго запрещено делать в зале? Вариант А. Разговаривать по телефону дольше 2 минут. Вариант Б. Делать селфи в зеркалах и снимать видео для соцсетей. Вариант В. Приходить на тренировку в кроссовках ярких неоновых цветов. Один из этих трех вариантов 100% верный, поэтому правильный ответ присылай в ближайшие несколько минут в нашу группу в Telegram Radius FM. Через 2 топовых трека подвожу итоги, называю имя победителя.
0: Gift Time на Radius FM.
2: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. 2 дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер. Международная платежная система «Виза». 18+. При поддержке «Радиус FM».

0: Time на Радиус FM.
1: 12.46, два трека пролетели на одном дыхании, и пришло время все-таки отдавать абонемент на месяц занятий в сети фитнес-клубов «Адреналин». И многие в комментариях и в сообщениях голосовали за разговоры по телефону, но абсолютно правильный вариант ответа. Там официально в токийском спортивном элитном зале запретили делать селфи в зеркалах и снимать видео. Администрация зала просто устала от блогеров, которые занимают снаряды ради красивого кадра по полчаса, пока остальные посетители ждут своей очереди. Хочешь контент? Иди домой, а в зале нужно пахать. Справедливо? Абсолютно. И быстрее, точнее всех, в нашем телеграм-канале сегодня оказалась Марина из города Минска. Марина, номер телефона заканчивается на 3318, поэтому мы тебя поздравляем от всей души. Абонемент на месяц сеть фитнес-клубов твой. Для всех напомню, что сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это более 30 клубов по всей стране, широкий спектр услуг, тренажерные залы, групповой фитнес, бассейны, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. А еще в «Адреналине» очень любят студентов, и для них действуют выгодные условия. За подробностями обращаемся к администратору своего клуба. Почувствуй свою мощь вместе с «Адреналин».
0: Gift Time на Радиус FM.
2: Реклама.
3: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж.

0: Колбасский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Меня зовут Виктор Степанович. Я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка.бай». ИИ-помощник «Нормативка.бай». Быстро, четко, надежно.
3: Реклама. Топ-чарт «Радиус FM» с Кириллом Громовым.
4: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали «Kungs Tafilis London» и «Might Enterprises» с треком «Galaxy». Серебро рейтинговой таблицы досталось BTS треком Swim. Ну а золото нашего списка было у Bibi Rexha и Faithless New Religion. Кто займет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
3: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: только что звучали в нашем мегамиксе, поэтому не переключайся, ты на Радиус FM. Ближайшие полчаса будет жарко, ты на волне топовой музыки. Тем временем в Беларуси 13 часов, ты на Радиус FM. О самых актуальных событиях к этому часу тебе расскажет Влад Кучко.
1: Привет, Кирилл. Расскажу, когда нас ждут большие выходные и какое ЧП произошло в Нью-Йорке.
2: В Радиусе новостей.
1: Александр Лукашенко назначил новых помощников президента, инспекторов по Гомельской и Могилевской областям, а также по Минску. Инспектором по Гомельской области назначен Юрий Валеватый, Надежда Котковец – инспектором по Могилевской области. Дмитрий Риуцкий стал помощником президента, инспектором по Минску. Новые партнеры и направление сотрудничества. В Минске продолжается третий форум регионов Беларуси и Узбекистана. Сегодня его главный и заключительный день. Проходит пленарное заседание. Представители стран подпишут пакет соглашения об углублении взаимоотношений. Выходные с 3 по 5 июля пролетели незаметно. Теперь белорусы стали задаваться вопросом, когда же ждать следующего длинного отдыха. Мы вас расстроим, это будет не скоро, только в декабре. Но есть и плюсы, будем отдыхать 2 недели подряд. 3 выходных выпадут на конец декабря с 25 по 27 число. И на следующей неделе еще 3 выходных, ведь 1 января 27 года выпадает на пятницу. ЧП в центре Нью-Йорка. На Манхэттене экстренно эвакуируют людей из 38-этажного небоскреба из-за угрозы его обрушения. Спасателей вызвали после того, как на улицу стали падать стекла и кирпичи. Выяснилось, что треснули и деформировались несущие опорные колонны, провисли перекрытия. На саммите НАТО, который проходит в Анкаре, супруга турецкого лидера пресекла попытку президента Франции Эммануэля Макрона поцеловать ей руку. На опубликованных кадрах видно, как Макрон тянется к руке жены Эрдогана. Однако первая леди настойчиво удерживает француза от любезности, несвойственной на Востоке. И в завершении, пройди музыкальный тест и получи шанс выиграть Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, слушай треки и ставь им оценки. Главное, заверши тест полностью, чтобы попасть в список претендентов на победу. Твой голос решает, а удача приносит подарки. Это были все новости. Далее на Radius FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, днем местами ожидаются грозы. В Гродно, Бресте и Минске ночью плюс 10-12, днем 16-18 со знаком плюс. В Витебске ночью 10-12 градусов тепла, днем плюс 17-19. В Могилеве ночью 10-12 выше нуля, днем 18-20 градусов тепла. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем 19-21 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Радиус FM.
1: Around the world.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы. В Гродно, Бресте и Минске ночью 10-12 тепла, днем 16-18 со знаком плюс. В Витебске ночью от 10 до 12, днем 17-19. В Могилеве ночью плюс 10, плюс 12, днем 18-20 тепла. В Гомеле ночью от 9 до 11 градусов, днем 19-21 выше нуля.
0: Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
4: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
5: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
0: Реклама.
6: Шоу с толком.
0: Сегодня в шоу с толком.
7: 67 погибших, из них 5 детей. И это только начало купального сезона. Почему дикие пляжи убивают и как распознать тихое утопление? Отрезвляющий разговор с водолазным специалистом республиканского отряда специального назначения «Зубр» МЧС Николаем Васильевым.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Акуна цитата.
1: 13:41. Прямо сейчас мы разыгрываем топовый набор чая Такамори, и он достанется тому, кто быстрее всех в нашей телеграм-группе Радиус FM пришлет сообщение, в котором укажет верный вариант ответа, из какого мультфильма мы сегодня вырезали небольшой фрагмент. Давай прямо сейчас мы его послушаем.
2: Мама, значит, в семье, а в семье никогда никого
3: не бросят.
2: И не забудут.
1: И где же кого не забудут? И в каком мультфильме произносится фраза «Ахана»? Такая вот подсказка. Вариант 1 – «Лило и Стич». Вариант 2 – «Холодное сердце». И вариант 3 – «Смешарики». Быстренько присылай свою версию. Через два топовых трека подвожу итоги, называю имя победителя и отдаю целый набор чая Такамори кому-то из вас. Играем.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Куна цитата.
1: 13:44. Быстро трек пролетел. Все-таки за один трек мы подводим итоги. И нам прислали очень много вариантов ответов. Ну, в основном их было три, как и мы загадывали. Но все-таки следующая фраза.
2: «Мама, значит, семья».
1: Прозвучала действительно в мультфильме «Лило и Стич». Сегодня впервые всех в этой гонке в нашей телеграм-группе «Радиус ФМ» оказался Саша. Номер телефона заканчивается на 35-84. Поэтому, Саш, я тебя поздравляю от всей души. Твои громкие аплодисменты. Раньше всех написал правильное название этого мультфильма. Ну, а я напомню, что «Чай-то Камори» достается Саше. Ну и, в принципе, если вы хотите также забрать наш фирменный набор «Чай-то Камори», обязательно играйте в нашу игру «Акуна Цитата». Не пропускайте топовые игры. И, в принципе, до конца этого часа не забудьте насладиться топовыми исполнителями. В частности, Naked и Portugal The Man ждут не дождутся встречи с тобой. И трек «Glide» заставит тебя улыбаться в эту среду. Ну, а я, Кирилл Громов, на этом ставлю паузу небольшую в наш с тобой общение в нашей сегодняшней среде. Услышимся с тобой уже завтра в 10 часов, ну а в следующий час будешь рваться в компании Леши Якимовича. Пока-пока.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Реклама.
3: Горячее предложение с бонусной картой 3 цены по 14 июля. Машинка закаточная «Автомат» 27,99. Крышки металлические 3,49 за 25 штук. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
4: 3 цены, 3 цены.
5: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама.
7: Нет радиоприемника?
8: Не оплатил подписку?
9: Хочется чего-то нового?
10: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
11: Алиса, включи Радиус FM.
12: Включаю.
10: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи с тобой уже Леша Якимович. У нас среда, 8 июля. Ну и вот, честно говоря, среда — это такой день-призрак, да? Вот половина рабочей недели мы ее, ну, как-то героически отпахали, а вот на вторую половину, ну, бензина уже явно так-то и не хватает. Вот в среду большинство из нас работает на таком чистом автопилоте. Ты просто нажимаешь какие-то кнопочки на клавиатуре, киваешь коллегам в коридоре и изо всех сил надеешься, что, эх, до пятницы твою маскировку никто, дай бог, не раскроет. Ну и я предлагаю расслабиться, выдохнуть и провести этот день в режиме такого максимального расслабления и энергосбережения. И чтобы тебе было проще продержаться до вечера, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десяточка самых топовых треков подряд, без рекламы и без единых разговоров. Послушаем с тобой Филатов и Кэры с треком «Time Won't Wait». «Время не ждет», они говорят, и это на самом деле чистая правда жизни.

0: Дон Диабло с треком «Радио Бэйби». Ну, трек, он прям про нас с тобой. И мы ведь сейчас все немного такие радиодетки, которые сидят на рабочем месте в наушниках с невероятно важным выражением лица. Ну и самым первым послушаем с тобой Бенсона Буна с треком «Sorry, I'm here for someone else». «Извини, я здесь ради кого-то другого». На самом деле, хорошая фраза для моментов, когда ты случайно забрел на кухню чужого отдела. It's good to see your face. Ну что ж, потихоньку уже настраиваемся на ближайшие 30 минут тотального расслабления. Откладываем в сторону все свои дела и просто делай звук в своих динамиках погромче и расслабляйся. Но перед этим быстренько пробежимся по самым актуальным событиям. Столица 14.01, привет! А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Влад Кучко.
1: Сейчас расскажу, что Александр Лукашенко будет просить у Небесной канцелярии и почему могут отменить саммит НАТО.
2: В радиусе новостей.
1: Александр Лукашенко хочет, чтобы Гомельская область стала похожей на Гродненскую. С таким напутствием глава государства обратился к Юрию Валеватому, который назначен инспектором по Гомельской области.
3: Поэтому через кадры, которые вы будете курировать на местах, я буду смотреть на вашу работу. Ну а для тебя, Юра, главное, чтобы Гомельская область, ну если не была Гродненской, это очень сложно в связи с теми условиями, в которые находится Гомельская область, земли немножко другие, ну чтобы она была похожа.
1: Александр Лукашенко призвал обеспечить качественное проведение уборочной кампании и заявил, что будет просить Небесную канцелярию о сухой погоде. Такое заявление глава государства сделал во время принятия кадровых решений. По его словам, в нынешнем году на полях хороший урожай, поэтому главная задача – убрать его без потерь. Проведение саммита НАТО в следующем году может быть перенесено или вовсе отменено. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Саммит должен пройти в Албании. Причиной возможной отмены саммита в следующем году является то, что Албания остается одной из стран-членов Альянса с самыми низкими расходами на оборону, что может вызвать критику со стороны президента США Дональда Трампа. Бурый медведь проник в номер отеля. Необычный инцидент произошел в тибетском автономном районе Китая. Хищник перемещался по коридорам, а затем настойчиво пытался проникнуть в один из запертых номеров. В итоге медведь выломал дверь и оказался в комнате, где в тот момент находились двое гостей. По рассказам постояльцев, зверь задержался в номере, внимательно посмотрел на людей в течение нескольких секунд, а затем покинул помещение. Далее коммерческая информация. Белагропромбанк предоставляет кредиты для реализации инвестиционных проектов. Сильные регионы, туристический потенциал и технологическая самодостаточность – это долгосрочный капитал на выгодных условиях для внедрения бизнес-инициатив, модернизации или создания новых производств. Ставка от 6% годовых, срок до 15 лет, сумма до 200 миллионов белорусских рублей. Белагропромбанк, инвестируйте в будущее вместе с нами. Подробнее на сайте belapb.by. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы. В Гродно, Бресте и Минске ночью плюс 10-12, днем 16-18 со знаком «плюс». В Витебске ночью 10-12 градусов тепла, днем плюс 17-19. В Могилеве ночью 10-12 выше нуля, днем 18-20 градусов тепла. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем 19-21 со знаком «плюс». О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
5: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Яник Дэвис сейчас так аккуратненько спрашивал, does it matter, мол, да какая разница, а? И действительно, вот какая разница, на каком боку досматривать сон, если будильник все равно прозвенит уже через 5 минут. Но вот международным ученым точно не все равно. Они тут выяснили одну прикольную вещь. В общем, оказывается, если ты учишь иностранные языки, твой мозг буквально отказывается стареть. Билингвы моложе своих сверстников на 6 лет, а те, кто осилил 4 языка, сразу на 13. Прикинь, то есть... Пока мы в школе зубрили там Лондон из The Capital of Great Britain, просто чтобы от нас, так сказать, отстали, мы, оказывается, оформляли себе такой сыворотку молодости. Ну, правда, если твой английский закончился на фразе «I speak from my heart», ну, твой мозг помолодел максимум так секунды на 3. Но без паники, ты в любом случае красавчик. Извилины, хочешь не хочешь, но шевелятся, а это самое главное. Ну и давай прямо сейчас разомнем их еще немного и переведем свой, так сказать, взгляд на прогноз погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, завтра по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, а днем местами ожидаются грозы. В Гродно, Бресте и Минске ночью плюс 10, плюс 12, а днем плюс 16, плюс 18. В Витебске ночью 10-12, выше нуля, а днем 17-19 со знаком плюс. В Могилеве ночью 10-12, тепла, а днем 18-20 со знаком плюс. И в Гомеле ночью плюс 9, плюс 11, а днем плюс 19, плюс 21.
1: Реклама.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Горячее предложение в 3 цены по 14 июля. Сахар Градейский при покупке от 5 штук всего за 2,39. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
8: 3 цены, 3 цены.
1: Реклама. Разбираем отношения с любимыми друзьями, коллегами.

Максим Летус, Вива Браслов, МОД, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.

0: Baby Rex и Faceless с треком New Religion. Ну, трек о том самом чувстве, когда ты находишь себе объект для обожания, ну и готов буквально молиться на него. Обычно это либо новое отношение, которое закончится через неделю, либо сериал, который ты сел посмотреть буквально на одну серию перед сном, а очнулся уже в 5 утра с красными глазами. А вот, и даже нейробиологи выяснили, что когда ты загораешься новой безумной идеей, ну, например, резко решаешь выучить китайский или скупить все коврики для йоги, твой мозг вырабатывает в этот момент столько же дофамина, сколько у сектантов во время обряда, прикинь? То есть это в целом научно доказано. Мы не импульсивны, мы просто ищем себе, так сказать, новое божество на один вечер. Так что если твоя личная религия сегодня — это просто вера в то, что, эх, рабочий день закончится раньше времени, я твою веру в целом полностью разделяю и поддерживаю. Все нормально. В любом случае, ты со всем справишься, а вот за атмосферу не переживай, ее я беру на себя. А уже через один топовый трек Халид Рудименто All I Know послушаем с тобой авторскую программу Ромы Савойска «Технодзен», где узнаем чуть больше из мира техники и даже получим пару полезных лайфхаков.
1: Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
3: Светофор. Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
4: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич-наседки. Это два в одном, и выйдет точно дешевле.
3: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
4: АМК. Делаем красиво и на века.
5: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Саботиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: В мире компьютеров есть одно золотое правило, которое описывает буквально все — GIGO. Оно расшифровывается как Garbage In, Garbage Out, ну, то бишь мусор на входе, мусор на выходе. Что же это за штука такая, сейчас будем разбираться.
0: Технозам.
1: Представь, что ты пытаешься приготовить вкусный борщ, но все твои ингредиенты не свежие. Капуста подгнившая, мясо прокисло, а картошка проросла. И что бы ты ни делал, каким бы гениальным поваром ни был, на выходе ты получишь несъедобное блюдо. Точно так же работает и компьютер. Если в него ввести неправильные испорченные данные, он не сможет выдать правильный результат. Он не умеет делать конфетку из того, что, мягко говоря, не является конфетой. И по сути, наш человеческий мозг — это мощнейший процессор, который постоянно что-то готовит — решения, мысли, идеи, эмоции. Но качество блюда напрямую зависит от того, чем мы его кормим. И если мы постоянно потребляем негативные новости, тревожные посты, сплетни или проводим время с токсичными людьми, то не стоит удивляться, что на выходе мы получаем тревогу, раздражение и чувство усталости.
0: Технозам.
1: Мой совет тебе на сегодня – будь строгим к тому, что ты впускаешь в свой разум. Фильтруй информационный поток, выбирай качественное топливо для своего мозга. К примеру, вдохновляющие книги, полезные разговоры, позитивные впечатления. И помни, то, что ты загружаешь в себя, в конечном итоге становится тем, что ты транслируешь в мир.
0: Технозам на Радиус FM.
2: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп.
1: 10 топовых треков нон-стоп.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Привет-привет. Ну что ж, на связи все так же Леша Якимович. У нас все та же среда и все тоже 8 июля, пока что безизменно. Ну и знаешь, в целом про среду, что можно сказать, это такой день расслабления. Вот в среду уже такое состояние, когда до выходных еще ну целых 2 дня, но ты внутренне уже уволился, собрал вещи и мысленно лежишь на где-то там на пляже. И вот мозг на любые рабочие вопросы отвечает вежливым молчанием, а пальцы просто лениво кликают по мышке, чтобы, ну, компьютер все же не уходил в спящий режим, и ты как будто бы работал. Ну, я предлагаю не мучить себя вот этими трудовыми подвигами, а просто включить такой режим энергосбережения, да? Ну, и чтобы было проще дотянуть до вечера, до конца рабочего дня, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Десяточка самых топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. Ну и послушаем с тобой топовый трек «Shut Up and Dance». Идем дальше. Poppy Bascomb с треком Think About Us переводится как «Подумай о нас». Ну, на самом деле, чертовски жизненная фраза в эту среду.

0: Что тебе могу сказать? Просто расслабляйся, не думай уже о работе. Я тебе разрешаю хотя бы ближайшие 30 минут. Просто расслабляйся и слушай Радиус FM, но перед этим быстренько пробежимся по новостям. В Минске 15 часов, привет. А вот о самых актуальных событиях к этому часу нам расскажет Влад Кучко.
1: Сейчас речь пойдет о необычной киноновинке и очень настойчивых мошенниках.
2: В радиусе новостей.
1: Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, согласовал назначение новых председателей двух районов – Шкловского и Бобруйского. Новым председателем Шкловского райисполкома согласован Михаил Крицкий. Сюда он перейдет с должности руководителя Бобруйского райисполкома, во главе которого теперь будет работать Александр Ковранин. До этого он был начальником управления по сельскому хозяйству Бобруйского райисполкома. Торговый дом Узбекистана появился в Минске. Его торжественное открытие приурочено к официальному визиту президента этой страны Шавката Мирзиёева в Беларусь, который запланирован на 8 и 9 июля. Как отметила узбекская сторона, в торговом доме представлена электротехника и домашний текстиль. Дональд Трамп распорядился приостановить торговлю США с Испанией. Мадрид был единственным союзником, отказавшимся поддержать новую цель НАТО на 2035 год тратить 5% ВВП на оборону, что вызвало глубокое негодование Вашингтона. Президент США неоднократно угрожал ответить введением пошлин, однако пока не ясно, как идея Трампа будет работать, поскольку Испания является членом ЕС, который отвечает за торговую политику всех стран-членов. Английская кинокомпания объявила о создании полнометражной комедийной драмы. Это звучало бы обыденно, если бы не одно «но». Главную роль в ней исполнит виртуальная актриса Тилли Норвуд. Персонаж полностью созданный искусственным интеллектом. Проект уже вызвал резкую реакцию в Голливуде и критику со стороны профсоюзов актеров. В России мошенники позвонили мужчине 16 тысяч раз. Злоумышленники на протяжении 6 месяцев пытались выйти на связь с одним из жителей Барнаула. Все подозрительные вызовы своевременно распознали и заблокировали. И в завершении, хочешь умную колонку Яндекс.Станция Лайт 2, заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш музыкальный тест. Оценивай фрагменты треков, обязательно дойди до самого конца, и ты станешь участником розыгрыша. Решай, что будет звучать в эфире, и получи шанс забрать крутой гаджет. Это были все новости, далее на Radius FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, днем местами ожидаются грозы. В Гродно, Бресте и Минске ночью плюс 10-12, днем 16-18 со знаком «плюс». В Витебске ночью 10-12 градусов тепла, днем плюс 17-19. В Могилеве ночью 10-12 выше нуля, днем 18-20 градусов тепла. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем 19-21 со знаком «плюс». О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Шангай на Радиус ФМ и трек про то, как стильно и красиво быть неудачником. Ну, слушай, согласись, у тебя что ж такое когда-нибудь бывало? Вот настроил грандиозных планов, чувствуешь себя королем мира, а потом одна глупая мелочь, и все летит к чертям. Но я уверен, ты-то в любой ситуации красавчик. Умеешь держать лицо, я в тебя верю. А вот кому реально светит звание главных неудачников вселенной, так это инопланетянам. В общем, тут канадские ученые на полном серьезе предложили построить на Луне карантинную зону для пришельцев. Вот представь лицо гуманоида, да? Они летели миллионы световых лет, жгли космическое топливо, чтобы просто поздороваться, а их на въезде закрывают в лунном обсерватории на 2 недели. Мол, пока анализы не сдадите, на Землю ни ногой. Вот это я понимаю, на самом деле, облом космического масштаба. Так что, если у тебя сегодня что-то идет не по плану, просто расслабься, ну, тебе хотя бы на Луне сидеть не надо. Все это получится, я в этом уверен. Ну, а чтобы не подхватить банальную земную простуду, одевайся по погоде. А вот чтобы знать, как правильно одеться, прямо сейчас слушаем прогноз погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус ФМ без рекламы и разговоров. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, а днем местами ожидаются грозы. В Гродно, Бресте и Минске ночью плюс 10, плюс 12, а днем 16-18 тепла. В Витебске ночью 10-12, выше нуля, а днем плюс 17, плюс 19. В Могилеве ночью от 10 до 12 градусов тепла, а днем плюс 18, плюс 20. И в Гомеле ночью плюс 9, плюс 11, а днем 19-21 со знаком плюс.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
1: Реклама. Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
1: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. С 9 по 13 июля в Минске.
3: Вау!
1: Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
3: Да!
1: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
1: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: Galaxy от Mind Enterprises на Radius FM. Ну, космический трек, что тут еще сказать? Вот под него реально чувствуешь себя пилотом какого-нибудь крутого звездолета, который летит открывать новые миры. Хотя сам в этот момент просто пытаешься аккуратненько так втиснуться на парковке где-нибудь, ну, у Комаровки, условно, да? И если говорить о космосе, то, в общем, ученые выяснили, что во время глубокого сна наш мозг буквально запускает режим посудомойки. Что это такое? В общем, наш мозг расширяет каналы и вымывает скопившиеся за день токсины и стресс. Так что, если ты сегодня проспал и еле-еле оторвал голову от подушки, все хорошо, ты не ленивый, ты просто стоял на режиме такой интенсивной экоочистки. Ну, главное, чтобы твой босс, да, тоже ценил эту науку. Вот, ну что ж, оставляя свой спящий режим, все-таки уже потихоньку близимся к завершению рабочего дня, нужно уже и поработать. В любом случае, ты сегодня со всем справишься, ну и давай вместе работать, а я тебе просто, так сказать, оформлю хорошую музыку, чтобы было проще работать. Ты на Radius FM, не переключайся и слушай самые топовые треки.
1: Реклама.
2: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
3: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
2: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
3: АМК. Делаем красиво и на века.
4: Летняя распродажа на LaModa. До 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
1: Реклама.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Hello. Ну что ж, все тот же Леша Якимович с тобой. У нас все та же среда и все тоже 8 июля. И слушай, если посреди недели на тебя навалилось очень много дел и задач, лови хороший повод выдохнуть немножко. В общем, сегодня отмечается забавный неофициальный праздник. День без драматизма. Его главная идея невероятно проста. Отпустить любые мелкие неурядицы, не накручивать себя по пустякам и отнестись ко всему с легкой иронией. Ну и на самом деле, мы здесь на Радиус FM полностью разделяем эту философию. И прямо сейчас я по этому поводу запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Десятка самых топовых, самых крутых треков подряд. Никакой рекламы, никаких долгих разговоров и, в общем, только чистая музыка и ты. Ну и познакомимся с первыми тремя треками. Бенсон Бун с треком Beautiful Things. Это мощный эмоциональный инди-рок взрыв, который начинается как тихая баллада, а затем буквально сносит лавиной перегруженных гитар. Слушаем. Идем дальше. Не менее топовый трек от Минелли. Это темный такой гипнотический клубный трек с дерзким характером от одной из главных хитмейкеров Восточной Европы. Ну и самым первым послушаем Мишу Миллера с треком Don't Leave. Это глубокий такой окутывающий дэнс-апдейт легендарной поп-классики, под которую когда-то танцевали все без исключения. Ну слушай, звучит правда круто. В общем, делай паузу, отпускай все лишние мысли и просто двигайся в такт. Сегодня хороший день, чтобы действовать без суеты и какой-нибудь драмы. В общем, только в своем ритме двигайся. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица 16.01, привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Влад Кучко.
2: Да, Леша, сейчас речь пойдет о сотрудничестве Беларуси и Узбекистана и об услуге платного компаньона на шашлыки.
0: В радиусе новостей.
2: Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Беларусь с официальным двухдневным визитом. Планируются переговоры на высшем уровне. Главы государств рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его укрепления в различных сферах. На третьем форуме регионов Беларуси и Узбекистана подписали ряд соглашений. Документы охватывают торгово-экономическую, научно-техническую и гуманитарную сферы. Также согласован график взаимных визитов региональных делегаций Беларуси и Узбекистана на ближайшие 2 года. В пункте пропуска Бенякони на белорусско-литовской границе ремонтные работы продлятся до 23 июля. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете. Движение транспорта на время ремонта организовано по отдельным полосам проезжей части. Дональд Трамп заявил, что перемирие с Ираном для него закончено. Такое заявление он сделал на совместном выступлении с генсеком НАТО Марком Рютте. Он добавил, что не против, если его переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер продолжат контакты с Тегераном, однако он сам считает, что это пустая трата времени. Услуга платного компаньона на шашлыки появилась в России. За сравнительно небольшую сумму предлагают целый комплекс услуг. Так компаньон может разжечь мангал и приготовить мясо, но главное – поддержит разговор, скажет тост и даже споет. Подобное предложение может быть актуальным, если человек захотел отдохнуть летом на пикнике, но по каким-то причинам не смог найти других желающих среди друзей. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2,87, 100 российских рублей 3,75, 10 китайских юаней 4,22. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи, Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы. В Гродно, Бресте и Минске ночью плюс 10-12, днем 16-18 со знаком «плюс». В Витебске ночью 10-12 градусов тепла, днем плюс 17-19. В Могилеве ночью 10-12 выше нуля, днем 18-20 градусов тепла. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем 19-21 со знаком «плюс». О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Эмилио, On My Soul на Радио FM. И под этот трек, ну реально чувствуешь себя, ну как минимум, каким-нибудь темным рыцарем, который идет спасать этот мир. Ну, или хотя бы идет в 3 часа ночи на кухню доедать вчерашний салат. И на душе сразу такая приятная пафосная тяжесть. И, к слову, вот в Бразилии даже один обычный электрик тоже почувствовал в себе темную силу. В общем, там мужик натянул на себя плащ, маску и когти криперса и пошел пугать людей на улицу. Закончилось все классически. Прохожие шедевр кинематографа не оценили, приняли его за оборотня и сдали копам. Эх, пацан к успеху шел. Парень просто хотел добавить в серые будни немного голливудского хоррора, а теперь сидит в участке и объясняет, почему у древнего зла в кармане лежат пассатижи и моток изоленты. Так что, если твои гениальные идеи сегодня тоже кто-то не понял, вообще забей, ты красавчик, просто мир еще не готов к твоему величию. Главное только когти дома оставь, да, если вдруг соберешься их на себя цеплять. Ну а чтобы точно знать, в чем завтра выходить на улицу, чтобы люди не испугались, лови прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы. В Гродно, Бресте и Минске ночью плюс 10, плюс 12, а днем 16-18 тепла. В Витебске ночью 10-12 выше нуля, а днем плюс 17, плюс 19. В Могилеве ночью плюс 10, плюс 12, днем 18-20 градусов тепла. И в Гомеле ночью 9-11 тепла, а днем 19-21 выше нуля.
1: Реклама.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на Работа.бай. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
5: Маршрут перестроен. Едем на шашлыки. Грильфест не снижает обороты в Евроопт. С 6 по 19 июля шашлык из свинины дачный с луком полуфабрикат всего 12 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Airbook с треком Graceland. Ну, по-моему, это идеальный трек для тех, кто прямо сейчас ищет свое место под солнцем, но пока только нашел идеальную вмятину на своем любимом диване. И знаешь что? Это абсолютно нормально. Тут исследователи выяснили забавную штуку. Если ты просто залипаешь в потолок и мечтаешь минут по 15 в день, то твой мозг перезагружается круче, чем у йогов на Бали. Прикинь, да, то есть твоя лень — это не косяк, это научно обоснованное саморазвитие, так что расслабься, ты в целом все делаешь правильно, и я тебя полностью во всем поддерживаю. В целом, я тебя в любом твоем начинании поддержу. Ну что ж, ладно, давай двигаться дальше. Уже в 17 часу здесь будет Оля Венская со своим автодрайвом. Она точно знает, как взбодрить твою дорогу домой. Ну а пока что, прямо сейчас заходи на наш сайт radiosfm.by. У нас там сейчас проходит музыкальное тестирование. И на кону у нас умная колонка Алиса. Правила максимально простые. Заходишь, слушаешь самые топовые треки, голосуешь за те, что реально тебе понравились. И самое главное, проходишь тест до конца. Если все условия выполнил, то все, ты автоматически становишься участником розыгрыша. Так что давай, залетай на сайт, забирай свою Алису, и я в тебя снова уже верю. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо большое, что провел со мной эти 3 часа. Это было хорошо. Встретимся уже завтра, в это же время, в этом же месте, с 2 до 5. Желаю тебе классного вечера. Несмотря на эту унылую, дождливую погоду, сходи куда-нибудь прогуляйся. Есть много классных поводов. Как минимум сейчас лето у нас, пока что еще лето. Вот, так что все. Говорю тебе пока-пока и встретимся уже завтра.
1: Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
4: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это 2 в 1, и выйдет точно дешевле.
3: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
4: АМК. Делаем красиво и на века.
1: Реклама.
5: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
5: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
5: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
5: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
5: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте Viva Braslov.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Пришла такая украшенная тысячами каплями дождя. Да, в Минске сегодня симфония дождя. Практически целый день. Эти мгновения не исключение. Примерно до 7 часов вечера в Минске будет дождить. Минск будет хандрить, но пусть хандрит погода. А мы с тобой, вопреки, будем улыбаться и разгонять самое хмурое настроение. Топовая музыка радио ЗФМ. Я, Альвенская, тебя приветствую. Согреваю тебя, потому что на улице еще и ветрено. И приглашаю прямо сейчас освободиться от всех дел, забот, работы. И вместе со мной войти в класс. Классный, несмотря на дождь, летний вечер. Напомню, сегодня 8.07. И какие новости к этому моменту созрели, расскажет моя коллега. Прямо сейчас вступаем в новый час. 17.00. За классную новость отвечает Полина Тарасевич. Полин, привет. О чем расскажешь?
2: Привет, Оля. Расскажу о такой услуге, как собака на час, и какие плоды пожинают в Болгарии после введения евро.
0: В радиусе новостей.
2: Шкловский район должен стать образцовым для копирования по всей стране. Такую задачу поставил президент, когда принимал кадровые решения. В районе уже восстановлены ключевые структуры для сельского хозяйства. Глава государства подчеркнул, все это нужно и в других районах. Шклов должен стать примером высокого уровня организации. Дорожники отремонтировали более 830 километров республиканских трасс за полгода. Это почти 50% от годового плана в 1700 километров. Работы затронули все области. В Минтрансе подчеркнули, что темпы сохраняются. С начала купального сезона в Беларуси зарегистрировано около 1500 нарушений за отдых в запрещенных местах. За первое нарушение предупреждение, за повторное грозит штраф до 135 рублей. Еще на пляжах запрещены распитие алкоголя, нецензурная брань, мытье машин и мусор. Штрафы за отдельные нарушения могут дойти до 900 рублей. Введение евро в Болгарии обернулось экономическим ударом. Вместо стабильности – резкий рост цен на продукты, коммуналку и аренду. Туристический сектор пострадал особенно сильно. Поток иностранцев упал на 35%. Отели и рестораны на побережье несут убытки, пляжи пустуют. Владельцы бизнеса обвиняют правительство в поспешном отказе от национальной валюты ради политических амбиций. В Китае набирает популярность приложение для почасовой аренды собак. Пользователи размещают объявления о своих питомцах и указывают цену за час общения от 10 до 60 юаней. Клиенты проходят верификацию, а их местоположение отслеживается через GPS. Однако ветеринары бьют тревогу. Смена обстановки и контакт с незнакомцами вызывают у собак сильный стресс. Также нет гарантии, что все арендаторы адекватны. Коммерческая информация. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на «Царская бай» по телефону плюс 375 29 716 44 44. И это все новости. О погоде далее. По Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы. В Гродно, Бресте и Минске ночью 10-12 выше нуля, днем 16-18. В Витебске ночью также 10-12, а днем 17-19 со знаком плюс. В Могилеве ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем 18-20 со знаком плюс. В Гомеле ночью от 9 до 11 со знаком плюс, днем 19-21. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погодавай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топ.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». «Тачки тайм».
1: Точная драйвовая, 17.11, Ваня Дмитриенко убежал с нашего эфира, зато прибежала я, Ульвецкая, для того, чтобы рассказать, что делать с автомобилем, вообще, что придумали ученые для того, чтобы в дождь все-таки нам было водителям как-то понадежнее управлять автомобилем. Например, придумали умные фары в виде сквозь дождь. Это адаптивная оптика от ученых из университета Карнеги Меллона. Она позволяет фарам светить между падающими каплями. Представь себе, как интересно. Встроенная в фару видеокамера фиксирует траекторию падающих капель или, например, снега. Компьютер с помощью микропроцессоров просчитывает их движение и отключает светодиоды только в тех секторах, куда в следующий момент попадет капля. Ну, вот это технологии, далеко зашли. Ну и к тому же дождь перестает работать как зеркало экрана, ослепляющие блики устраняются на 80%, и водитель видит дорогу в итоге более четко. Это круто, правда. Также есть продвинутая система очистки стекла, например, дворники со специальным полимерным слоем при работе наносят на лобовое стекло водоотталкивающее покрытие. Ну и, собственно говоря, оно автоматически обновляется прямо во время дождя. Также я вот обратила внимание, что есть особая система, так называемые электронные блоки управления двигателем и системами полного привода. Они имеют специальный дождевой режим, который приглушает чувствительность педали газа и перераспределяет тормозное усилие, предотвращая занос и снижая риск аквапланирования при наезде на глубокие лужи. Крутая штука, и это все, конечно, про безопасность. Конечно же, важно соблюдать скоростной режим в дороге, особенно когда идет дождь, а в Минске до 7 часов вечера сегодня осадки, поэтому будь, пожалуйста, осторожен за рулем и наслаждайся вместе со мной топовой музыкой Радиус FM. Ну и, конечно же, этой романтичной, дождливой погодой. А совсем скоро расскажу тебе, где в Минске можно посетить настоящий музей дождя.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: Ой, что тебе сейчас расскажу, 17.21, если тебе вдруг мало вот дождя, но что, столько дней дождевых, и прям, по-моему, конца и края этому нет, я приглашаю тебя в столичную гимназию номер 19, здесь есть музей дождя, ты знал про такое? Оказывается, здесь находятся специальные научные приборы, которые собраны юными исследователями, и при помощи этих приборов, в том числе, юные исследователи вызывают даже осадки. Также здесь подвешены разноцветные зонтики прямо к потолку, и этот элемент декора неспроста, да, именно они собирает эти самые вызванные осадки. Ну и, кроме того, тебе здесь расскажут про то, что в мире существует более 20 видов дождя. И бывают, например, они очень необычными, кислотными, экзотическими, из лягушек, из рыб, насекомых, камней. Правда, говорят организаторы музея дождя в Беларуси, вот такие оригинальные осадки не встречались. Также расскажут про способы того, как можно вызвать дождь, о том, как долго придется ждать дождь, например, в Антарктиде, и про наш национальный белорусский дождь, который получил название «Лепень», в чем его особенность, ты узнаешь, придя в музей дождя. Вообще, мне кажется, нужно уже придумать какие-то обряды на то, чтобы не вызывать дождь, а наоборот, прекращать его, потому что хочется вспомнить про то, что все-таки не осень на календаре, а лето, июль набирает обороты, а из горячего только наша топовая музыка. Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12.00.
4: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовая.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Точное драйвовое, точное дождливое, 17.30. И ты знаешь, вирусятся в трейдсе, например, способы, как можно остановить дождь, потому что льет он уже несколько дней подряд. И мне понравилась одна история, мол, возьми, постирай белье, повесь и скажи «все». Пора сушить белье. Якобы это работает, утверждает автор этого совета. Какие способы есть у тебя? Можешь заходить в телеграм-канал, пиши нам, пожалуйста, либо в инстаграм-аккаунте радиус нижнее подчеркивание FM. Будем общаться, будем вместе прогонять дождевые тучи и напоминать календарю про то, что лето, июль в разгаре, хочется жары. А пока вот из горячего только мое большое сердце наполнено любовью к тебе и к топовой музыке радиус FM. Здесь Альберт Брайт совсем скоро. А также Несса Барретт. И не пропусти Майкл Патрик Келли. Это романтика будет в нашем эфире Beautiful Madness. Да, то, что происходит с погодой, можно назвать каким-то прекрасным безумием. Подробности о том, насколько похолодает завтра, расскажу прямо сейчас.
0: Радиус FM о погоде.
1: Мало того, что похолодает, так дожди не прекратятся. Смотри, Брест 16-18 выше нуля, при этом все те же осадки. Далее до плюс 18 в Гродно тоже дождь. В Минске плюс 16 тоже дождь. Далее в Витебске тоже будет пасмурный денек, дождливый до плюс 19. В Могилеве 18-20 выше нуля и тоже осадки. И Гомель повторяет ту же историю, только чуть температуру повыше до плюс 21. При этом синоптики выписали оранжевый уровень опасности на большей части территории Юго-запада ожидается порывистый ветер.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Каждое воскресенье в «Суперлото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на «Лото.бай».
4: Горячее предложение в три цены по 14 июля. Сахар градийский при покупке от 5 штук всего за 2,39. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
5: Трицены, трицены.
6: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
7: Маршрут перестроен. Едем на шашлыки. Грильфест не снижает обороты в Евроопт. С 6 по 19 июля. Гриль баски свиные с черным перцем, полуфабрикат. Всего за 7 рублей 59 копеек за 600 грамм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
8: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
8: В движении на Радиус FM.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». «Автодрайв».
1: 17.39 точное драйвовое, и мы очень хотим тебе вручить беспроводные наушники от Радиус ФМ. Особенно классно беспроводных наушников во время, допустим, рабочего дня слушать треки именно этого исполнителя, которого мы загадали в нашем телеграм-канале Радиус ФМ. Заходи, смотри, отвечай, оставляй комменты, жди мой звоночек буквально через два топовых трека. Попади в наш прямой эфир, ну и забирай беспроводные наушники от Радиус ФМ.
0: «Автодрайв» на Радиус FM. Наш

Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Браславских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус ФМ».

0: На Радиус FM Автодрайв. Кибертрек. Кибертрек.
1: 17:48, точно, дровово. И ты знаешь, здесь появляется у меня Андрей в эфире. От его голоса у меня какие-то мурмурашки. Андрей, привет. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Андрей, как тебе нынешняя погода дождливая?
2: Не очень.
1: Не
2: а
1: очень.
2: Тогда было лучше.
1: Мурашечно, вот в хорошем смысле или в таком, когда, знаешь, хочется укутаться в одеяло, в плед посреди лета?
2: Хочется укутаться.
1: Ну, хорошо, я тебе желаю, на самом деле, душевного тепла, а еще удачи немножко. У нас здесь для тебя с и Игорем, это мой соведущий нейропомощник, есть задание. Поздоровайся с ним.
2: Привет, Игорь.
3: Привет. Ну что, поиграем?
2: Да, давай.
3: Загружаю трек.

0: Надеюсь, что ты долго сидеть не будешь в нашем эфире, потому что выдашь тут же правильный ответ. Итак, что за песня? Зашифровал?
1: Я думаю, что это «Нилетто, любимка».
2: И это правильный ответ.
0: Да!
3: Бим-бим пострелять, что нами пальба.
0: Да, абсолютно точно. Нилетто, кстати, частый гость в Беларуси. Мы всегда ему радуемся. И классные песни у него. Ну, а я тебя тоже поздравляю. У тебя много поводов для классного настроения этим дождливым днем. Смотри, во-первых, подарки от Radius FM. Это беспроводные наушники от Radius FM. А еще вся страна тебе сейчас аплодирует и говорит: Андрюха, ты крутой. Чувствуешь? Прям что ты прям...
1: Да,
0: вот...
1: классно. Прям настроение поднялось. Несмотря на погоду.
0: Отлично. Еще делай звук погромче и наслаждайся вместе со мной. Подзаряжайся топовой музыкой Radius FM. Далее.
2: Автодрайв на Радиус FM.

0: Аппетитные шашлыки и колбаски-гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка.by».
3: ИИ-помощник
4: «Нормативка.by».
3: Быстро, четко, надежно.
5: Реклама. Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
6: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radioplayer Беларусь.
7: Привет, Оля, расскажу о повышении цен на топливо и где туристам будут платить за повторный приезд.

0: Автодрайв. Автодрайв. Топовая музыка. Топовая музыка. Интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Топ-топ-топ, это и про дождик, который сейчас накрывает нашу столицу. Да целый день он с нами, и уже несколько дней он с нами подряд. Хочется верить, что эту дождевую симфонию все-таки кто-то, да, прикроет. А пока просто согреваемся топовой музыкой Радиус FM, классной компанией. И напоминаю про то, что у нас в ТикТок Радиус FM сейчас идет стрим прямо со студии, потом присоединяйся, мы общаемся, знакомимся и рады знакомиться со своими самыми топовыми слушателями. А еще я рада тебя познакомить с Полиной Тарасевич. Она расскажет о самых интересных новостях. 18:00 в Беларуси. Полина, привет! О чем расскажешь?
2: Привет, Оля. Расскажу о повышении цен на топливо и где туристам будут платить за повторный приезд.
0: В радиусе новостей.
2: Главная задача – уберечь Беларусь от катаклизмов и войн. Страна должна спокойно развиваться. Об этом заявил Александр Лукашенко во время заседания по кадровым вопросам. Президент отметил, что на местах не хватает партийного контроля, как в советское время, и привел в пример Китай, который взял эту систему и успешно развивается. По словам белорусского лидера, Беларусь уже не сможет идти по китайскому следу, но задачи перед руководителями регионов стоят серьезные, особенно на юге – безопасность людей. Белнефтехим сообщил о повышении цен на топливо на 1 копейку. 92-й бензин теперь стоит 2,59, 95-й – 2 рубля 69 копеек, 98-й – 2 рубля 91 копейка, дизель – 2 рубля 69 копеек. Это уже второе повышение этим летом, предыдущее было 24 июня. В Беларуси с начала года утонули 7 детей. Основные причины – недосмотр взрослых и несоблюдение правил безопасности. В Гомельской, Брестской, Минской и Могилевской областях погибли дети без присмотра. В Витебской – мальчик, пытавшийся достать мяч из пруда. Хотя общее число утонувших снизилось на 20%, дети по-прежнему в зоне риска. Родители, будьте бдительны. США могут нанести удары по Ирану в ближайшие часы. Об этом на полях саммита НАТО в Анкаре заявил Дональд Трамп. Он также предположил возможный захват иранского острова Харк. Ранее президент США подтвердил, что режим прекращения огня между странами больше не действует. Американцы уже нанесли серию ударов по 80 целям в ответ на атаки на суда в Ормузском проливе. На Тайване возобновили программу поощрения туристов. За повторный визит выплатят до 8 тысяч тайваньских долларов. Это около 250 долларов США. 5 тысяч за повторный приезд и еще 3 тысячи за привезенного попутчика. За первые 4 месяца 2026 года остров посетили 3 миллиона иностранных туристов. Коммерческая информация. Белагропромбанк предоставляет кредиты для реализации инвестиционных проектов. Сильные регионы, туристический потенциал и технологическая самодостаточность. Это долгосрочный капитал на выгодных условиях для внедрения бизнес-инициатив, модернизации или создания новых производств. Ставка от 6% годовых, срок до 15 лет, сумма до 200 миллионов белорусских рублей. Белагропромбанк, инвестируйте в будущее вместе с нами. Подробности на сайте belapb.by. И это все новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы. Гродно, Бресте и Минске ночью 10-12, выше 0, днем 16-18. В Витебске ночью также 10-12, а днем 17-19 со знаком плюс. В Могилеве ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем 18-20 со знаком плюс. В Гомеле ночью от 9 до 11 со знаком плюс, днем 19-21. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топ. Музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Дюм Летус, Вива Браслав, МОД, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Точное драйвовое 18.13, самое время пораскинуть мозгами. Ну а что, вдруг ты целый день был чем-то занят, а вот самое главное не успел зайти в наш телеграм-канал «Радиус ФМ», у нас для тебя абракадабра. Это три подсказки, кое-что мы загадали, твоя задача по подсказкам догадаться, о чем идет речь, оставить свой ответ в комментах. Далее, через несколько топовых треков, жди мой звонок в прямом эфире, пообщаемся, возможно, именно ты станешь обладателем по итогам этой недели брендированного мангала от «Радиус ФМ». Крутой подарок для крутых жарких дней. Я верю, что жара, лето вернутся в Беларусь уже ближе к выходным. Но пока снова горячая топовая музыка в нашем эфире.
0: «Автодрайв» на «Радиус ФМ».

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Абракадабра.
1: Я вот хочу узнать, дождь только меня в Минске замучил, или, может быть, Ксения тоже страдает? Ксюш, привет. Алло.
2: Да, я вас слышу.
1: А мы тебя тоже слышим. Привет.
2: Привет.
1: Ну, во-первых, расскажи мне, пожалуйста, как вот эту непогоду переживаешь, эти затяжные дождливые денечки? Тебя не выматывают?
2: Нет особо.
1: Хорошо, как ты себе настроение поднимаешь?
2: Слушай топовые треки на Радио ФМ.
1: Класс, и, конечно, играешь с нами в Абракадабру, молодец.
2: Да.
1: А я прямо сейчас надеюсь, что вот по народной примете дожди — это всегда к какому-то прибавлению, к какому-то богатству. Вот ты поэтому сейчас прям с первой попытки попытаешься угадать, где же мы запрятали топовый трек Радио ФМ. От 1 до 7 называй, пожалуйста, циферку. Поехали.
2: Пускай 3, может.
3: Я не знаю. Это очень сложно.
1: Сложно, но мы продолжим. Хочу тебя поддержать. У нас на этой неделе пока не было человека, который прям с первой попытки отгадал, либо даже со второй. Поэтому все шансы быть лидером все еще сохраняются. Поехали. Следующая цифра.
2: Ну, пусть 2.
4: Сомнительно. Ну, окей.
1: Можно предложить что-то еще. Итак, следующая цифра.
2: 5.
1: Ксюша, откашляйся. Вот это, откашляйся. Так, вот прямо сейчас собери все мысли и выдай ту самую цифру.
2: 7.
1: Ну, уже мало цифр осталось, но мы попробуем преодолеть этот путь. Идем дальше. Итак.
2: 1.
5: Бам-бам.
1: Ксюша.
2: 4.
6: Вы не готовы!
1: Ксюша, ты просто перебрала практически все цифры.
2: 6.
1: Да. Да, здесь была Адель у нас под номером 6. Ну, постарался вчерашний участник для тебя запрятать так далеко топовый трек Радиус ФМ. Ну, давай послушаем это сообщение.
7: Привет, я София, участник игры Абракадабра. Я прячу трек Radius FM в наушниках под номером 6.
1: Ну, вот как-то так. В любом случае, помни про то, что ты красотка. У тебя потрясающий голос и вообще потрясающее отношение к жизни. Не теряй этого, пожалуйста, это дороже вообще всего на свете. Ну, а завтра мы продолжим играть в Абракадабру. Если очень нужен топовый подарок от Radius FM, брендированный мангал, а летом он всем нужен, я в этом не сомневаюсь, лето вернется, то участвуй в Абракадабре, проверь подписочку на наш телеграм-канал Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
8: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
9: Светофор. Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
10: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
0: Реклама. Радиус FM наша.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: 18.33 точное, драйвовое, это Радиус FM, и погода действительно доставляет нам исключительно вот такие драйвовые эмоции. Говорят, ближе к выходным, возможно, ситуация поменяется снова в летнюю жаркую сторону, но тут очень противоречивые прогнозы. Пока же наслаждаемся даже вот такой романтичной дождливой погодой. Подробнее о том, насколько завтра станет холоднее, тоже расскажу через пару мгновений, но хочу все это замиксовать с горячей топовой музыкой Радиус FM. В ближайшее время Кей, Диди Кей, самый известный российский саунд-продюсер. А также Imagine Dragons. И после драконов DJ Vice. Идеальный трек для автомобиля. И здесь же немножечко не идеальная погода на завтра. Хотя, говорят, не бывает не идеальной погоды. Это просто наше отношение к ней. Поэтому просто теплее одеваемся и наслаждаемся дождливой романтикой.
0: Радиус FM о погоде.
1: Далее в Бресте наслаждаемся погодой в 16-18 со знаком плюс. И дожди, в Гродно тоже осадки до плюс 18. И в Минске вот прям тоже 16-18 и тоже дождь. В Могилеве повыше температура до плюс 20, но тоже осадки. В Витебске до плюс 19 и тоже дождь. А в Гомеле 19-21 со знаком плюс и тоже ожидаем дожди.

0: Уральский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
2: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
3: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте.
4: Подробности на сайте Царское.by и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
5: Реклама.
6: Тук-тук-тук. Это пробудители.
5: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: На Радиус FM Автодрайв. Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: Как там классик писал? «Лето красное, любил бы я тебя, как не комары». Ну, если бы не вот эти затяжные дождливые денечки. Но по поводу комаров пришла информация. Оказывается, употребление пива делает человека более привлекательным для комаров. После того, как человек выпивает этот напиток, интерес насекомых к нему возрастает примерно на 35-45%. Специалисты объясняют это тем, что под воздействием алкоголя повышается температура кожи, активизируется потоотделение, а также меняется, естественно, запах тела, и это в итоге притягивает комаров. В общем, в следующий раз, раздумывая над тем, потреблять, не потреблять, ты знаешь, в пользу чего сделать выбор, чтобы не стать объектом внимания слишком пристального комаров. Ну, а я предлагаю тебе наслаждаться и подзаряжаться не вот такими напитками, а именно топовой музыкой Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: На Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт видачі.
1: 18.47 сегодня твоему рассмотрению предлагаю товар. Он такой лейзи для ленивых. А что, такая погода, хочется пора полежать, укутаться в плед, согреться, вот такое лето. И совершенно не хочется вскакивать и выключать, например, тот самый свет. Поэтому сейчас вирусятся переносные выключатели на маркетплейсах. Специальное устройство, которое ты прикрепляешь к непосредственно выключателю. А затем у тебя есть такой специальный пультик. Ты на него нажимаешь, и все, это самое устройство тебе свет включает, либо выключает. Мне кажется, классно эта история выглядит. К тому же может работать как небольшой ночник, потому что здесь переключается и световое освещение под твое настроение. И, во-вторых, это просто очень удобно. Ну, а то, что удобно, это, как известно, двигает эволюцию человечества, потому что лень, да, она тот самый двигатель, который в итоге и приводит к тому, что столько гаджетов интересных появляется в нашей с тобой жизни. Но, размышляя над очередными, предлагаю послушать топовую музыку «Радиус ФМ».
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
3: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Полная тележка удачи в Евроопт. Главный приз 150 тысяч рублей. И еще два приза по 100 тысяч рублей. А также 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай. Городской телефон 388 76 76.
0: Реклама.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: За окошком барабанит дождь, а у нас это в эфире. Совсем скоро, буквально сразу после выпуска новостей, 10 топовых треков без перерывов на рекламу и разговоры. Только то, что слушаешь ты, то, что ты лайкаешь у нас на сайте radiosfm.by. Это Holy Flame. Такой короткий прогноз погоды от Holy Flame в нашем эфире. Да, тонем уже от количества дождя, которое вылилось на город Минск. Подробнее о погоде узнаем совсем скоро. Далее Coldplay. И еще Демиан Давид, немного романтики. Каждый отвечает за свое. Вот, например, моя коллега Полина Тарасевич отвечает за самые интересные новости. Уступаю ей слово. 19:00 в Беларуси. Полин, привет. Какие новости?
2: Привет, Оля. Расскажу, за что Мета может выплатить $1 триллион и что со спросом на жилье в Беларуси.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь и Узбекистан готовят декларацию о стратегическом партнерстве. Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Узбекистана. В повестке укрепление сотрудничества и реализация совместных проектов. В целом, к подписанию готовится около 20 документов. Потребительский спрос на жилье в Беларуси на исторически высоком уровне за последние 20 лет. В 2025 году введено более 4 миллионов квадратных метров жилья, что на 4% больше, чем в 2024. Основной источник финансирования – собственные средства граждан. Кредиты на жилье немного сократились. Всего зарегистрировано более 94 тысяч сделок с жильем. И это второй показатель за два десятилетия. Абитуриентам не стоит ориентироваться на проходные баллы прошлого года. Такой совет дал ответственный секретарь приемной комиссии БГУ. Все потому, что ежегодно меняются цифры приема, сложность экзаменов и подготовка абитуриентов, а также популярность специальностей. Лучше подавать документы на специальность мечты и следить за текущей ситуацией в личном кабинете. В последний день приема документов тем, кто окажется внизу рейтинга, придется решать, рисковать или переподавать документы. Отмечу, приемная кампания стартует 12 июля. США получили долю земли в Украине из-за редкоземельных месторождений, это отметил Дональд Трамп на саммите в Анкаре. Речь идет о соглашении по редкоземельным металлам, подписанном в апреле 2025 года. Документ предполагает создание совместного инвестфонда, куда Украина направляет доходы от лицензий на добычу полезных ископаемых. 4 американских штата подали иск против Мета. Требуют выплату штрафа в $1 триллион. Компанию обвиняют в том, что она ставила прибыль выше безопасности детей, подпитывая кризис психического здоровья среди молодежи. Судебный процесс назначен на август. Мета отвергает претензии, называя сумму беспрецедентной и необоснованной. Ранее 29 штатов уже подали иски против компании за нарушение закона о конфиденциальности детей в интернете. И последнее. Пройди музыкальный тест и получи шанс выиграть Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiosfm.by, слушай треки и ставь им оценки. Главное – заверши тест полностью, чтобы попасть в список претендентов на победу. Твой голос решает, а удача приносит подарки. И это все новости. О погоде далее. По Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы. В Гродно, Бресте и Минске ночью 10-12 выше 0, днем 16-18. В Витебске ночью также 10-12, а днем 17-19 со знаком плюс. В Могилеве ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем 18-20 со знаком плюс. В Гомеле ночью от 9 до 11 со знаком плюс, днем 19-21. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погодовой. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топ.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Мне кажется, один из способов приблизить хорошую жаркую погоду в Минске в июле и прекратить эту симфонию дождя — это просто делать звук погромче топовой музыки Радиус FM, и все. Рано или поздно солнышко выглянет, и наконец-таки будут долгожданные 25 и выше. Но пока давай-ка посмотрим, что будет завтра. Синоптики нам снова напоминают о важности взять с собой зонтики.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: До плюс 18 в Бресте, осадки, дождь в Гродно, плюс 18 в Минске, 16-18 со знаком плюс, и тоже осадки. В Витебске тоже будет пасмурно, дождливый денек, и плюс 19. В Могилеве температура повыше, плюс 20, но осадки. В Гомеле еще теплее, плюс 21, но при этом переменная облачность и тоже дождь.
0: Реклама.
2: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник «Нормативка Бай» помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
3: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
0: Реклама.
4: Шоу с толком.
0: Сегодня в шоу с толком.
5: 67 погибших, из них 5 детей. И это только начало купального сезона. Почему дикие пляжи убивают и как распознать тихое утопление? Отрезвляющий разговор с водолазным специалистом республиканского отряда специального назначения «Зубр» МЧС Николаем Васильевым.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: 19.43, точное драйвовое. У меня вопрос к тебе. Фестиваль «Viva Bratstvo» зовет тебя в гости. Самый жаркий фестиваль лета. Я предлагаю тебе заполучить билет от топовой радиостанции «Радиус ФМ» на «Viva Bratstvo». Мы информационные партнеры фестиваля. А подробности, как это сделать, можно легко узнать у нас в аккаунте «Радиус», нижнее подчеркивание «ФМ». Заходи, пожалуйста. Но главное условие – это, конечно же, чтобы мы узнали о том, что ты хочешь попасть на «Viva Bratstvo». Сними просто видео на эту тему, где ты расскажешь, почему ты так хочешь там оказаться. Может быть, у тебя какие-то там интересные романтические предложения будут звучать, а может быть, просто хочешь хорошо провести время, послушать Мота, например, Даню Дмитриенко. Просто сними видос, отметь аккаунт «Радиус», нижнее подчеркивание «ФМ», vivabratstvo.real. И что еще важно, конечно же, подписать хэштеги «Viva Bratstvo», нижнее подчеркивание, 2026, а также дождаться пятницы, 10 июля, когда мы подведем итоги среди тех, кто публикует вот эти самые видео. Желаю тебе удачи и до встречи на топовом фестивале этого лета «Viva Bratstvo».
1: Автодрайв на «Радиус FM». Реклама. Полная тележка удачи в «Евроопт». Главный приз – 150 тысяч рублей. И еще два приза по 100 тысяч рублей. А также 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте и выигрывайте с «Евроопт». Рекламная игра «Удача в придачу» тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее – игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76. Реклама. Топ-чарт «Радиус ФМ» с Кириллом Громовым.
2: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Kungs – I Feel Is London и Might Enterprise с треком Galaxy. Серебро рейтинговой таблицы досталось BTS с треком Swim. Ну а золото нашего списка было у Bebe Rexha и Faithless – New Religion. Кто займет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
1: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: В студии радиус ФМ Полина Тарасевич. Добрый вечер. В Минск с двухдневным официальным визитом прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Лидеры встретились в формате тет-а-тет, в планах неформальный ужин. Завтра пройдут официальные переговоры с участием делегаций. Основные темы – производственная кооперация и совместные проекты. К подписанию готовится около 20 документов. Стабильный интернет вдоль всех республиканских дорог появится к концу 2027 года. Об этом рассказали в Министерстве связи. К тому времени сеть протянут вдоль всех республиканских дорог. К концу этого года будет 44 тысячи базовых станций, а к концу следующего – 50 тысяч. После этого займутся дорогами местного значения. На улице Мельника это в Минске ограничат движение для всех видов транспорта с 10 июля. Речь об участке от переулка Димитрова до местного проезда здания номер 8. Также ограничат движение пешеходов. Причина – строительство третьей линии метрополитена. ГАИ просит учитывать это при выборе маршрута. Цена на нефть выросла на 6% до $78 за баррель. Все из-за заявления Дональда Трампа о том, что прекращение огня между США и Ираном больше не действует. Ранее цены снижались. Отмечу, США нанесли удары по 80 целям в ответ на атаки на суда в Ормузском проливе. Владение несколькими языками замедляет биологическое старение мозга. Это выяснила международная группа ученых. Мозг билингвов был примерно на 6 лет моложе, чем у тех, кто говорит на одном языке. 3 языка – минус 7 лет. 4 языка – омоложение сразу на 13 лет. Исследования провели на 700 добровольцах с использованием магнитоэнцефалографии и ИИ. И последнее. Хочешь умную колонку Яндекс.Станция Лайт 2? Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш музыкальный тест. Оценивай фрагменты треков, обязательно дойди до самого конца, и ты станешь участником розыгрыша. Решай, что будет звучать в эфире, и получи шанс забрать крутой гаджет. Таковы новости. О погоде далее. По Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы. В Гродно, Бресте и Минске ночью 10-12 выше нуля, днем 16-18. В Витебске ночью также 10-12, а днем 17-19 со знаком плюс. В Могилеве ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем 18-20 со знаком плюс. В Гомеле ночью от 9 до 11 со знаком плюс, днем 19-21. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовые.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. 10 топовых треков от хедлайнеров Вива Браслов на Радиус FM.
2: Если ты больше не моя, если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно, найди свое счастье.

0: Ваня Дмитриенко, хедлайнер Вива Браслов на радио СФ.
1: Сига падает пеплом, я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит

0: 24.
1: Дима Билан, хедлайнер Вива Браслов
2: на радио СФР.
3: Где-то с тобою рассветы тебя уносят вместе.

0: Мод. Хедлайнер Вива Браслов. На радио СФ.
1: И спустя много лет

0: Этот трек ты услышишь на Viva Bratslav.
1: Радиус FM.
2: Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции.

0: Это были 10 топовых треков от хедлайнеров Вива Браслов на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, днем местами ожидаются грозы. В Гродно, Бресте и Минске ночью 10-12 со знаком плюс, днем 16-18. В Витебске ночью также 10-12, а днем 17-19 выше нуля. В Могилеве ночью 10-12, днем 18-20. В Гомеле ночью от 9 до 11 градусов тепла, днем от 19 до 21. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Шоу с толком. Сегодня в шоу с толком.
2: 67 погибших, из них 5 детей. И это только начало купального сезона. Почему дикие пляжи убивают и как распознать тихое утопление? Отрезвляющий разговор с водолазным специалистом республиканского отряда специального назначения Зубр МЧС Николаем Васильевым.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: возвращается.
1: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. С 9 по 13 июля в Минске.
2: Вау!
0: Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
3: Мы говорим вам 4!
2: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
2: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
4: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый вечер. Действовать сообща, но со своей точкой зрения. Такая задача поставлена новым помощником президента. Напомню, главы государства назначены инспекторы по Гомельской и Могилевской областям, а также по Минску.
2: Я не стану вам рассказывать о том, как надо работать. Вы люди опытные, мне можете еще много чего рассказать. Но требование мое одно. В связи с тем, что вы назначаетесь на ключевые должности, вы лицо президента на местах, это прошу иметь в виду. Надо иметь свою точку зрения, и Могилевская, и другие. Вы будете отвечать за развитие ситуации в области.
1: В Минске открылся торговый дом Узбекистана. Это, кстати, еще одно подтверждение динамичного развития двусторонних отношений. Здесь представлены продукция легкой промышленности, текстиль, электроника, продовольственные товары. Торговый дом уже открыт для посетителей. Выигрывает прежде всего потребитель. Быстрая логистика и прозрачные контакты насыщают рынок качественным продуктом. В Беларуси 33 тысячи бюджетных мест в вузах, а значит, хватит всем, кто хочет учиться. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец. Всего же выделено более 48 тысяч мест. Увеличение мест обусловлено потребностями экономики. Приоритет – инженеры, медики и педагоги. В соцсетях появились жалобы на сыпь после купания в Нарыче. Это циркариоз, зуд купальщика. Мятельский центр гигиены и эпидемиологии не видит причин для запрета купания, но напоминает: купайтесь только на оборудованных пляжах, заходите в воду с понтонов, избегайте мелководья. После купания обязательно примите душ, вытритесь жестким полотенцем, переоденьтесь. Можно использовать репелленты на вазелиновой основе. О курсах валют Нацбанка: доллар США 2,87, 100 российских рублей 3,75, а 10 китайских юаней 4,22. И это все новости. О погоде далее. По Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы. В Гродно, Бресте и Минске ночью 10-12 выше нуля, днем 16-18. В Витебске ночью также 10-12, а днем 17-19 со знаком плюс. В Могилеве ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем 18-20 со знаком плюс. В Гомеле ночью от 9 до 11 со знаком плюс, днем 19-21. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погодовой». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире программа «Шоу Ступа».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда.
2: Play on the legend level.
3: Клиент.бай, телефон 214. Улучшение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама.
4: Шоу
0: с толком на Радиус ФМ.
4: На Радиус ФМ.
0: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: Лето, жара. Казалось бы, идеальное время для отдыха у воды. Но сводки сейчас читаются как отчеты с линии фронта. Десятки погибших с начала сезона. Мы привыкли думать, что тонут только те, кто не умеет плавать. Но вода не прощает самонадеянности никому. Привет, это шоу «С толком». Меня зовут Влад Рудюков. Сегодня будем разбираться, как не стать строчкой в трагической статистике. У нас в гостях человек, который выезжает на самые экстренные вызовы и знает о коварстве белорусских водоемов все. Водолазный специалист отдела водолазной подготовки – Центра водолазно-спасательной службы Республиканского отряда специального назначения «Зубр» МЧС Николай Васильев. Николай Николаевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: В соцсети ВКонтакте находи группу программы «Шоу с толком», подписывайся, оставляй комментарий под анонсом этой передачи. Также смотри видеотрансляцию, ссылки на сайте radiusfm.by. Николай Николаевич, 67 погибших еще до середины лета. С вашей профессиональной точки зрения, почему такой всплеск? Это аномальная жара виновата или люди после зимы, просто, может быть, потеряли инстинкт самосохранения?
7: Я думаю, что, скорее всего, люди, просматривая прогнозы погоды, видят, что одну неделю у нас жара, следующая у нас неделя дожди. И чтобы не упустить просто этот моментик, покупаться, позагорать, они используют каждый день, каждый час, каждую минуту.
6: Ну да, любую возможность нужно использовать для того, чтобы лето не пролетело мимо тебя, так сказать.
7: Да, чтобы они могли потом своим друзьям, знакомым рассказать, вот я отдыхал, вот я загорал, вот я купался.
6: А как же инстинкт самосохранения? Что с ним происходит у людей вот в этот момент?
7: Даже если люди в прошлом году запомнили правила безопасности у водоемов, то за период межсезонья эти правила подзабываются.
6: Угу. Получается, что нужно, наверное, напомнить. Но, кстати, наверное, главное правило, о котором твердит МЧС, это не лезть в воду пьяным. Но у нас же море по колено. Объясните вот с физиологической точки зрения, что происходит с выпившим человеком при резком погружении в прохладную воду? Почему отказывает сердце или происходят судороги?
7: Дело в том, что при смене температуры, при резкой смене температуры, может произойти рефлекторная остановка сердца, плюс остановка дыхания. На все это влияет холодовой шок. То есть кожные рецепторы так воспринимают, плюс бывали случаи, что у человека лопнула барабанная перепонка, и туда попала холодная вода. То есть из-за этого тоже может произойти. Также происходит спазм периферических сосудов у человека. Из-за этого тоже может произойти. А судорога, она может появиться как и из-за холодной воды, так и из-за переутомления мышц. То есть, если купающийся долгое время производил какие-то движения одинаковые, то мышца устает и может произойти спазм мышцы.
6: Угу. Тоже мы часто говорим о том, что вода и алкоголь несовместимы. А с другой стороны, я знаю многих людей, которые на трезвую голову в воду не полезут, а вот если выпьют, то как раз им становится море по колено.
7: Такое бывает. И запретить человек может сам себе только. То есть даже патрули, которые мониторят пляжи, не всегда могут увидеть, что человек выпивает. То есть где-то они прячутся, где-то уже в таком состоянии приходят на пляж.
6: Mm-hmm. Но и опять же, нет обязанности проверять на алкоголь каждого отдыхающего. Да.
7: Да.
6: А получается, что оценивают по поведению, наверное, визуально.
7: Да, поведение чаще всего неадекватное, движения раскоординированы. То есть такого человека, в принципе, можно распознать.
6: И вот что вы делаете, если видите человека, которому точно не стоит быть в воде?
7: Любыми средствами, любыми силами мы пытаемся это предотвратить. То есть сначала у нас предупреждение, потом мы забираем к себе, вызываем сотрудников МВД, и они уже планомерно и правомерно его задерживают.
6: В соответствии с законодательными нормами, да?
7: Да?
6: Люди обижаются на вас? Как вы на это реагируете?
7: Люди разные. Кто-то обижается, кто-то прислушивается. То есть, ну, всем мил не будешь, где-то кому-то достаточно просто сказать, что делать, а кого-то надо силой вытаскивать из воды.
6: Mm-hmm. Но нужно сказать, что таким образом мы спасаем жизни людям.
7: Однозначно.
6: Вот вы, как водолаз, видите водоемы изнутри. Люди обожают купаться на всяких диких пляжах, там, меловых карьерах, где очень красиво, и там, естественно, нет спасателей и табличек о том, что там купаться запрещено. Что скрывает дно таких водоемов? Что вы там находите во время погружения? Может быть, арматуру, двойное дно, воронки? Что?
7: Значит, в таких водоемах, которые действительно дикие, которые находятся там в лесном массиве, либо вдалеке от населенных пунктов, антропогенного мусора там мало. То есть мусор, который выкинул человек. Чаще всего там природный. Там будет коряжник, будут затопленные деревья. Вот. В большинстве случаев вот такой вот. Меловые карьеры опасны тем, что вода там прозрачная, не всегда понимаешь, сколько метров до дна. Тебе кажется, что меньше. И заплываешь вплоть до того, что под тобой может быть и 15 метров, и 20.
6: Угу. А тут у тебя свело ногу, и да. Все, и никто не успеет тебя спасти.
7: Да, но по этому поводу могу сказать, что даже если произошел спазм мышцы какой-нибудь, вы должны в первую очередь себя успокоить. То есть предотвратить панику. Восстановить дыхание, и человек должен заранее понимать, что без одной ноги плыть можно. Без одной руки на ногах, с одной рукой можно плыть. Ну, понятное дело, это не для того человека, который совсем не умеет плавать, а для тех, кто умеет держаться на воде. Вот. Если все эти рекомендации люди будут выполнять, то даже при судорогах можно будет доплыть и до берега. А если он еще умеет держаться на воде в положении там вертикальном либо горизонтальном, чтобы немножко помассировать мышцу, либо ее растянуть, чтобы этот спазм прошел, то будет еще лучше. Просто уже при плавании к берегу на эту мышцу как бы меньше нагрузки давать.
6: Ну, а если вы не умеете все это делать, то тогда не лезьте, пожалуйста, на глубину.
7: Так точно.
6: А вот, кстати, бывают иногда такие места, где, вот, казалось бы, ну, все создано для плавания, но по какой-то причине висит табличка «Купаться запрещено». Вот в Минске даже есть конкретно один из пляжей на Снежинском водохранилище, где купаться запрещено, но выглядит, как будто бы это даже пляж. Почему? Расскажите, что может быть в

0: повышается.
1: А вот по глубине водоемов есть какие-то правила, где обычно разрешено купаться? Такое-то ограничение, может быть, есть, и чем оно обосновано?
0: Да, берега должны быть пологими, то есть буйки, как правило, устанавливают на глубине 2 метров.
1: То есть логика такая...
0: Это для взрослых.
1: Что взрослый должен оттолкнуться ногой в случае чего, да, и вернуться на поверхность, да? Да? Понятно. А что вы находите, вот, когда обследуете дно водоемов? Я знаю, что вы те пляжи, где разрешено купаться, регулярно обследуете. Достаете оттуда какой-то там мусор строительный, что-то
0: такое? Все верно. То есть все, что туда попало, надо извлечь, чтобы купающийся не поранился. Это может быть и строительный мусор, и природный мусор, арматура, стекло, банально. То есть купаться там, где не очищено дно, и там, где может присутствовать стекло, это уже опасность, риск.
1: Поэтому, выбирая место, где купаться можно, и это обследовано днище, дно, то, получается, там вам будет безопаснее, чем в любом другом.
0: Все верно. То есть, кроме того, что сам человек находится в зоне риска, находясь в воде, посторонние предметы ему будут еще этот риск повышать.
1: Вот, смотрите, в кино тонущий человек громко кричит, машет руками и зовет на помощь. Специалисты говорят, что в реальности люди тонут молча и очень быстро, особенно дети. Как вот родителю на пляже понять, что его ребенок прямо сейчас уходит под воду, если он не кричит?
0: Взгляд будет всегда пустой, растерянный, глаза широко открыты, голова запрокинута назад, и движения будут выполняться как глотательные, то есть не как обычный вдох, а прям жадно заглатывать воздух. Если волосы длинные, скорее всего, они будут на глазах, потому что руками человек будет стараться удерживать себя на плаву, и поднять для того, чтобы убрать их с глаз, просто не будет возможности.
1: Получается, я для себя делаю вывод, что на самом деле родитель должен находиться рядом с ребенком всегда на таком расстоянии, чтобы он мог ему оказать помощь и не сводить с него глаз ни в какой момент времени.
0: Все верно. Ни в коем случае не терять зрительного контакта. Ребенок, в зависимости от возраста, а лучше перестраховаться, должен быть на расстоянии вытянутой руки.
1: Я еще знаю, что многие люди считают, что какие-то детские бассейны, которые стоят вообще не возле водоема, а, например, во дворе на даче, это безопасное место, где ребенка можно предоставить себе возможность самому играть и развлекаться. Безопасен ли такой детский бассейн?
0: Ни в коем случае. Ни в коем случае, потому что утонуть можно и на 30 сантиметров. То есть происходит это от попадания воды в голосовую щель, и от того, что вода прохладная, эта щель служит как условный предохранитель, чтобы вода не попала в легкие. И происходит спазм, человек не может ни выдохнуть, ни вдохнуть. То есть сухое утопление легко может произойти даже на 30 сантиметрах.
1: И вот мы сейчас об этом говорим, это были такие случаи, насколько я знаю.
0: Ну, статистика, да, рассказывает о таких случаях.
1: Вот надувные нарукавники, круги фламинго, жилеты, пляжи усыпаны буквально вот этим детским инвентарем. Дают ли они реальную защиту или, наоборот, притупляют бдительность родителей и позволяют лечься, например, на телефон?
0: Притупляют. Однозначно притупляют. Всем рекомендую настоятельно, если ребенок не умеет плавать, такие вещи не покупать, а если они есть, просто выбросить, чтобы не было соблазна. Вот. Если ребенок умеет держаться на воде, это другое дело, ему будет просто легче. Но это вещи, которые легко прокалываются. Если он держал там круг надувной рядом с собой, ветер подхватил, его унес. Если под ногами не было дна, то это трагедия будет.
1: То есть сначала учимся плавать, потом берем круги.
0: Все верно.
1: Если вы только что включили радио с FM, сделайте громче, потому что в преддверии жарких выходных мы обсуждаем безопасность на воде со специалистом элитного отряда МЧС «Зубр» Николаем Васильевым. Давайте перейдем к тем, кто считает себя отличным пловцом. Вот человек заплыл далеко за буйки, чтобы доказать свою крутость, и вот он понимает, что сил вернуться назад не хватает. Что делать в этой ситуации? Паника же начинается.
0: Значит, есть две категории людей, которые могут утонуть. Это уставший пловец и непосредственно тонущий. То есть, если разбирать уставшего пловца, если он настолько крутой, то ему не составит труда успокоиться, восстановить дыхание и просто лежа на воде на спине, он может отдохнуть. При этом легкие должны постоянно быть наполнены.

0: наполненные воздухом. То есть быстрый выдох, быстрый вдох. И пока воздух находится в легких, человек не может утонуть.
1: Угу. Белорусские реки бывают очень коварными. Если пловца подхватило сильное течение или он попал в водоворот, какой алгоритм действий? Правда ли, что с течением ни в коем случае нельзя бороться?
0: Да, действительно правда. Не старайтесь бороться с течением. То есть, если вы переживаете за вещи, которые вы оставили на берегу, то просто смещаясь к берегу постоянно, плывя вниз по течению, вы на этот берег выйдете и по суше дойдете до своих вещей. То есть не надо из этого делать трагедию, что меня там куда-то унесет там на, пусть даже там на 100, на 200 метров. Ничего страшного, по берегу вернуться назад всегда можно. Вот. А оставаться в воде очень опасно, силы истощаются, начинается паника, ну и дальше все как...
1: То есть позволяем течению прибить вас к бережку?
0: Да, да. Потихонечку смещаетесь просто к берегу по диагонали. Если вы переплывали речку, то по диагонали и вниз по течению, постепенно приближаясь к берегу.
1: Угу. Вот представим себе такую ситуацию. Я лежу на пляже и вижу, что человек тонет. Инстинкт говорит: прыгай и спасай. Но есть риск, что тонущий в панике утащит на дно и меня. Как правильно подплывать к тонущему и что делать, если он вцепился в вас мертвой хваткой?
0: Если отвечать только на эти вопросы, то подплывать надо со спины обязательно, чтобы предотвратить вот это вот его действие, которое может и вас погубить. Если это не удается, и он все-таки вцепился в вас как в спасательный круг, то набираем воздуха побольше и вместе с ним ныряем. То есть он от испуга вас отпустит, то есть под водой он не захочет находиться, и вы можете повторить эти действия, подплыть сзади повторно. А что касается спасение самого, то если вы оказались в такой ситуации и видите, что человек тонет, обязательно вызываем спасателей по телефону 101, 112, либо, если есть поблизости станция, либо постосвод, тоже оповещаем. Опрашиваем людей, которые находятся на берегу, кто может, умеет хорошо плавать. Следующее, если есть возможность взять пустые бутылки для поддержания на плаву, то берем их. Плывем вдвоем, втроем. Чем больше людей, которые действительно умеют плавать, не просто погеройствовать, поплыли там спасать человека, а действительно умеют, то это будет на выходе легче. То есть вы пострадавшего схватили и можете поочередно передавать друг другу, там поддерживая, вы можете его доставить на берег.
1: Потому что в одиночку есть достаточно большая вероятность, что тонущий утянет вас за собой.
0: Да, это даже для отличного пловца эти действия, они все равно трудные.
1: А спасатели обучают специально этому?
0: Спасателей обучают как раз-таки у нас в центре. Проходит у нас недельный курс спасатель-пловец, либо по основным водолазным квалификациям. То есть и на курсе спасателя-пловца каждый работник Министерства по чрезвычайным ситуациям может у нас приобрести эти навыки.
1: Вот люди часами жарятся на солнце в жару, а потом с разбегу прыгают в воду. Чем опасен такой резкий перепад температуры даже для обычного здорового человека?
0: Как я говорил ранее, это может произойти либо холодовой шок, либо ларингоспазм, вот этот вот спазм голосовой щели, вот, рефлекторная остановка сердца, дыхание. То есть все вот это вот может произойти при перепаде температуры.
1: И это может произойти даже с совершенно здоровым, физически крепким,
0: да,
1: человеком.
0: Да.
1: Николай Николаевич, вспомните самый сложный или запоминающийся случай из вашей практики в МЧС, когда человеку удалось вытащить буквально чудом. Может быть, расскажите, какую роковую ошибку он совершил?
0: Так как мы обучаем спасателей пловцов, к нам приезжают они, ну, не умеющие спасать пострадавшего, либо спасать себя. То есть этот навык приобретается со временем. Вот. И на практике, на обучении обучаемый должен был выполнить задачу. Доплыть в квадрат 8 на 8 метров, глубина там 2,5 метра, найти там манекен, извлечь его со дна и отбуксировать к берегу. То есть на обратном пути я заметил что взгляд его потерялся. Инструктора ему начали кричать, чтобы он скидывал грузовой пояс, с помощью которого регулируется плавучесть, и спасатель может нырять. Этого он сделать не смог. Мне пришлось прыгнуть в воду, подплыть к нему, расстегнуть грузовой пояс, скинуть его и отбуксировать уже пострадавшего на берег.
1: А почему так произошло? У него не хватило сил или он какую-то ошибку совершил?
0: Вот из-за этой же паники он просто не смог нащупать пряжку у себя на поясе.
1: То есть не справился, самообладание
0: да.
1: не хватило.
0: Да. То есть он знал... Он знал, что делать, но выполнить это в панике он не смог.
1: Паника сам, наш самый страшный враг.
0: Все верно.
1: А вот этот человек закончил, все в порядке?
0: Да.
1: Он работает спасателем?
0: Да, и он, получается, после этого еще сдавал два поиска, успешно сдал, и уже про вот этот момент он помнил лучше. Чем в начале обучения.
1: И уже можете пересправиться с любой ситуацией. А вот можно ли к вам прийти на работу? Вот откуда вы берете сотрудников?
0: У нас профориентационная работа по учебным заведениям. Мы приезжаем туда, рассказываем, показываем, чем живет отряд, какие функции на него возложены, какие работы выполнял он. Вот, если человек заинтересован, он приезжает к нам в отдел кадров. Там проходит опрос, и если отделы кадров решают, что этот человек может работать у нас, дают ему направление на медицинскую комиссию, и после этого уже устраивают к нам.
1: Время наше подходит к концу, и в конце, в финале такой вот небольшой блиц. Какой самый опасный водоем в Минске или Минской области, на ваш взгляд?
0: На мой взгляд, опасные водоемы все. То есть из той информации, которую я вам рассказал по поводу там 30 сантиметров, что человек может утонуть, опасные все. Но более опасные это реки. То есть кроме того, что там просто вода, как и в стоячих водоемах, там есть течение, водовороты. Если человек, к примеру, на речке сегодня купался, и дно там было чистое, то не факт, что завтра оно будет такое же. То есть может нанести туда и мусора, и веток, и деревьев, и всякого хлама.
1: А у нас вообще есть речки, на которых разрешено купаться?
0: Я сам с Витебской области, с Орши, знаю, что на Днепре есть пляжи, оборудованные купанием.
1: Но реки – это всегда более опасное место.
0: Да.
1: Чего вы, как опытный профессионал, до сих пор боитесь под водой?
0: Хотелось бы сказать, что ничего не боюсь, но не бояться вы знаете кто. Вот. Поэтому я считаю, что самое опасное, что может произойти под водой, это потерять контроль. Потерять контроль над ситуацией при выполнении любой задачи. Либо ты просто там рассматриваешь дно на наличие там каких-то посторонних предметов, либо ты выполняешь какую-то работу повышенной сложности.
1: Ну и вот главное правило, которое должен вспомнить каждый, подходя к воде в эти выходные, да и в любые выходные.
0: Я бы сказал, подходя к воде, помните, что вас дома ждут, и то, что надо в первую очередь беречь себя. Себя, близких и родных. То есть, зная информацию о правилах поведения на водоеме, вероятность того, что что-то произойдет, минимальная.
1: Ну что ж, никакой загар и никакие рекорды по заплывам не стоят вашей жизни. Берегите себя, следите за детьми, не отрывая глаз, и помните, что вода – это стихия, которая не прощает ошибок. Огромное спасибо за этот жизненно важный разговор водолазному специалисту Республиканского отряда специального назначения «Зубр» МЧС Николаю Васильеву. С вами был Влад Радюков. Возвращайтесь с пляжа домой и проводите время с толком на Радиус ФМ. До свидания.
0: Спасибо, до свидания.
2: Шоу «С толком» на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус ФМ.
3: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветрам.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, днем местами ожидаются грозы. В Гродно, Бресте и Минске ночью 10-12 со знаком плюс, днем 16-18. В Витебске ночью также 10-12, а днем 17-19 выше нуля. В Могилеве ночью 10-12, днем 18-20. В Гомеле ночью от 9 до 11 градусов тепла, днем от 19 до 21. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: то самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: неразрывно связана с риском получения ребенка.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жил-был Кирилл. Он любил родителей, но иногда рядом с ними ему становилось неловко. Мама могла слишком громко говорить в магазине. Папа спорить с кассиром из-за мелочи. На школьном мероприятии кто-то шутил не к месту или одевался не так, как, по мнению Кирилла, надо. И в такие моменты ему хотелось провалиться сквозь землю. Он раздражался, одергивал их, а потом мучился чувством вины.
3: Не понимаю. Родители ничего страшного не делают. Почему столько стыда?
2: Потому что стыд здесь часто не про родителей, а про взгляд окружающих. Особенно в подростковом возрасте человеку очень важно, как его оценивают сверстники. Мозг в этот период особенно чувствителен к принятию группой. И если кажется, что родители могут испортить образ, внутри включается тревога. Меня засмеют, осудят, я буду выглядеть странно.
3: То есть родители просто живут, а подросток уже слышит воображаемые комментарии класса.
2: Именно. Есть и еще один слой. В этом возрасте человек отделяется от семьи и строит свою идентичность. Ему хочется быть самостоятельным, современным, своим среди своих. И все, что напоминает о детстве или показывает отличие семьи от других, может переживаться болезненно. Это нормально как этап развития. Ненормально застрять в презрении.
3: То есть неловкость бывает возрастной, а вот высокомерие уже выбор.
2: Очень точно. Поэтому следует заметить. Ваши родители отдельные люди, а не ваш проект репутации. Они имеют право быть собой. Отделять реальную проблему от вкусовой. Одно дело грубость или унижение других. Другое просто, мне кажется, это не модно. Если что-то задевает, говорить уважительно и наедине. Не стыдить публично. Расширять взгляд. У каждого дома свои привычки, стиль, манера общения. Идеальных семей не существует.
3: То есть иногда хочется спрятаться не из-за родителей, а из-за своей тревоги.
2: Да, стыд за родителей часто проходит вместе со взрослением. Когда человек перестает жить глазами толпы, он начинает видеть в родителях не позор или статус, а живых людей со своими сильными и смешными сторонами. И иногда зрелость начинается там, где вместо «они ведут себя не так» появляется простое «это мои родители, и они такие».
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.
1: Все решено, мне не звони, не люблю я давно.
0: А еще для тебя... И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
2: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый вечер. Белнефтехим сообщил о повышении цен на топливо на 1 копейку. 92-й бензин теперь стоит 2 рубля 59 копеек, 95-й – 2 рубля 69 копеек, 98-й – 2 рубля 91 копейка, дизель – 2 рубля 69 копеек. Это уже второе повышение этим летом, предыдущее было 24 июня. Потребительский спрос на жилье в Беларуси на исторически высоком уровне за последние 20 лет. В 2025 году введено более 4 миллионов квадратных метров жилья, что на 4% больше, чем в 2024. Основной источник финансирования – собственные средства граждан. Кредиты на жилье немного сократились. Всего зарегистрировано более 94 тысяч сделок с жильем, и это второй показатель за два десятилетия. С начала купального сезона в Беларуси зарегистрировано около 1500 нарушений за отдых в запрещенных местах. За первое нарушение – предупреждение, за повторное грозит штраф до 135 рублей. Еще на пляжах запрещены распитие алкоголя, нецензурная брань, мытье машин и мусор. Штрафы за отдельные нарушения могут дойти до 900 рублей. Дональд Трамп официально заявил, что соглашение о прекращении огня с Ираном утратило силу. Он добавил, что в переговорах с Ираном больше нет смысла. Дополню, что сегодня американские военные атаковали 60 катеров корпуса стражи Исламской революции. Замглавы Министерства иностранных дел Ирана заявил, что американская атака на его страну нарушает первый и второй пункты Исламабадского меморандума о взаимопонимании. Услуга платного компаньона на шашлыки появилась в России. За сравнительно небольшую сумму предлагают комплекс услуг. Так компаньон может разжечь мангал и приготовить мясо. Но главное, поддержит разговор, скажет тост и даже споет. Подобное предложение может быть актуальным, если человек захотел отдохнуть летом на пикнике, но по каким-то причинам не смог найти других желающих среди друзей. И это все новости на сегодня. В завершении прогноз погоды. По Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы. В Гродно, Бресте и Минске ночью 10-12, выше 0, днем 16-18. В Витебске ночью также 10-12, а днем 17-19 со знаком плюс. В Могилеве ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем 18-20 со знаком плюс. В Гомеле ночью от 9 до 11 со знаком плюс, днем 19-21. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погодавай. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топ.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Время на Радиус FM. Только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level. Клиент.бай. Телефон 214. Улучшение прибыли не разыгрывается.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Хочешь умную колонку? Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: гаджеты, софт, разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В мире компьютеров есть одно золотое правило, которое описывает буквально все — GIGO. Оно расшифровывается как Garbage In, Garbage Out, ну, то бишь мусор на входе, мусор на выходе. Что же это за штука такая? Сейчас будем разбираться.
0: Технодзен.
2: Представь, что ты пытаешься приготовить вкусный борщ, но все твои ингредиенты не свежие. Капуста подгнившая, мясо прокисло, а картошка проросла. И что бы ты ни делал, каким бы гениальным поваром ни был, на выходе ты получишь несъедобное блюдо. Точно так же работает и компьютер. Если в него ввести неправильные испорченные данные, он не сможет выдать правильный результат. Он не умеет делать конфетку из того, что, мягко говоря, не является конфетой. И по сути, наш человеческий мозг — это мощнейший процессор, который постоянно что-то готовит — решения, мысли, идеи, эмоции. Но качество блюда напрямую зависит от того, чем мы его кормим. И если мы постоянно потребляем негативные новости, тревожные посты, сплетни или проводим время с токсичными людьми, то не стоит удивляться, что на выходе мы получаем тревогу, раздражение и чувство усталости.
0: Технодзен.
2: Мой совет тебе на сегодня. Будь строгим к тому, что ты впускаешь в свой разум. Фильтруй информационный поток. Выбирай качественное топливо для своего мозга. К примеру, вдохновляющие книги, полезные разговоры, позитивные впечатления. И помни, то, что ты загружаешь в себя, в конечном итоге становится тем, что ты транслируешь в мир.
0: Технодзен на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Ты на волне топовой музыки.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно. С прояснениями на большей части территории пройдут кратковременные дожди, днем местами ожидаются грозы. В Гродно, Бресте и Минске ночью 10-12 со знаком плюс, днем 16-18. В Витебске ночью также 10-12, а днем 17-19 выше нуля. В Могилеве ночью 10-12, днем 18-20. В Гомеле ночью от 9 до 11 градусов тепла, днем от 19 до 21. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
1: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
0: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
3: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.

0: Реклама. Топ-чарт. Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.
2: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupid.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, днем местами ожидаются грозы. В Гродно, Бресте и Минске 16-18, со знаком плюс, в Витебске 17-19. В Могилеве от 18 до 20 градусов тепла, в Гомеле 19-21. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
2: В движении.
1: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
2: В движении на Радиус ФМ.
1: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
2: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Беларуси час ночи. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, днем местами ожидаются грозы. В Гродно, Бресте и Минске 16-18, со знаком плюс, в Витебске 17-19. В Могилеве от 18 до 20 градусов тепла, в Гомеле 19-21. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

хорошую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, днем местами ожидаются грозы. В Гродно, Бресте и Минске 16-18, со знаком плюс, в Витебске 17-19. В Могилеве от 18 до 20 градусов тепла, в Гомеле 19-21. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Сердце на куски.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Kungs Tafilus London и Might Enterprises с треком Galaxy. Серебро рейтинговой таблицы досталось BTS с треком Swim. Ну а золото нашего списка было у Bibi Rexha и Faithless New Religion. Кто займет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: В Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, днем местами ожидаются грозы. В Гродно, Бресте и Минске 16-18, со знаком плюс, в Витебске 17-19. В Могилеве от 18 до 20 градусов тепла, в Гомеле 19-21. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.